месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
0: Наше радио.

0: круглосуточно. Шесть плюс.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ногах качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Севастополь остался без света после атаки вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на объекты введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Глава города призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов. При возвращении света он призвал не перегружать сеть. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО сбили над Севастополем 9 беспилотников. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Минпросвещение организовало горячие линии для родителей в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты предоставят актуальные данные о пребывании детей в детских лагерях. С этой недели и до конца лета на полуострове приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Часть детей перенаправят в Анапу, остальные вернутся домой. Вместе с тем, в Севастополе детские лагеря пока продолжают работу. В МИДе назвали отказ США от авиасообщения с Россией стрельбой в ногу. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, при наличии политической воли запуск прямых авиарейсов между странами можно было бы оперативно решить. Замминистра добавил, что Вашингтон ухудшил конкурентные условия своих авиаперевозчиков по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, которые пользуются пролетом над российской территорией и выстраивают оптимальные маршруты, передают «Известия». Ранее Рябков заявлял, что Вашингтон отказался восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине. Фермеры попросили власти снизить ставку НДС до 10%. Речь идет о продуктах переработки овощей. Соответствующее обращение Ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер» направило в Минсельхоз, Госдуму, Совет Федерации и Торгово-промышленную палату, сообщает Forbes. В настоящее время ставка НДС составляет 22%. Ассоциация считает, что инициатива позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих продукцию овощеводства, а также производителей, которые реализуют другие виды продовольственных товаров и для которых уже действует ставка в 10%. Речь идет в том числе о производителях мяса и молока, а также хлеба и хлебобулочных изделий. Владельцы катеров в Петербурге терпят убытки из-за запрета на выход в акваторию Невы во время развода мостов. С 1 марта в Санкт-Петербурге запретили движение маломерных судов в центре Невы с 23 часов до 5 утра. Меру Минтранс объяснил повышением безопасности судоходства в центре города, в том числе террористической угрозой. При этом ограничения не распространяются на крупные теплоходы. Владелец катера рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что прогулки во время развода мостов – это четверть, а то и треть его заработка. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, открывая глаза, мы видим что? Мы видим белый свет. Ну, может быть, кто-то видит не белый, но тем не менее. Сегодня прекрасный день, сегодня 24 июня. Что хочется сказать, во-первых, лето летит, конечно, просто катастрофически. Такое ощущение, что на велике с горы катишься, просто свистит лето в ушах. У вас есть такое, что лето свистит в ушах? Вчера был прекрасный летний день, и, конечно, вот это все... Как я провел лето, да? Как я провел лето? Когда спрашивают учитель в школе, как я провел лето? И, конечно, мне очень жаль детей, которые находятся в городе. Ну, по разным причинам. Понятно, что кто-то, ну, там, родители работают, кто-то не может себе позволить. В общем, на 5-е и 10-е. И, конечно, их стало намного меньше, этих самых детей. Но те, кто остались в городе, дети городские, которым нечего будет писать в сентябре сочинение на тему «Как я провел лето». Ну, хотя сегодня, с другой стороны, в городах, наверное, множество всяких мероприятий для детей.
3: Да, Саш, доброе утро. Я тебе больше скажу. И раньше
2: были бы деньги.
3: Не все уезжали к бабушке в деревню. Многие проводили лето в городе и писали сочинения, ты знаешь, им даже ставили пятерки.
2: Ты знаешь, у меня, ну, мы конкретику сейчас не будем, я, так сказать, мазками наношу, да? У меня тоже не было бабушки в деревне, в отличие от тебя. Я пил парное молоко в лагере. Я видел деревенских пацанов в лагере. Я видел, как живет деревня. Была такая деревня, я не знаю, сейчас есть она или нет, в Челябинской области, деревня Печенкино. Я видел, как живут деревенские. Вот только из окна автобуса. Поэтому иногда увиденное, оно оставляет впечатление на всю оставшуюся жизнь. И так создаются какие-то полотна, художественные произведения там, и так далее, просто из-за одного взгляда. Потому что маленький мальчик, который ехал вот в эту деревню, через деревню Печенкино, он стал, допустим, режиссером.
3: А если бы вот, несмотря на то, что даже первый летний месяц еще не закончился, ну вот взять эти 24 дня, тебя попросили написать сочинение, тебе нужно было написать сочинение, как я провел это лето. Какое бы яркое событие ты описал, Александр?
2: У меня было очень много ярких событий в мой отпуск. Очень много ярких событий. Я, наверное, бы все их описал.
3: Велосипед, то есть.
2: И печальные события, и велосипед.
3: Радостные события, давай, вот радостные.
2: Ну.
3: Велосипед.
2: Ну, да. Велик, да.
3: Ты как Печкин.
2: Слушай, я не Печкин, на самом деле. Ну, к этому можно относиться по-разному. Вот эти велопутешествия, которые я совершал через там, леса, поля и так далее, это так прикольно. Особенно, когда ты, знаешь, ну, ты взрослый человек, время там 15:50, да? 15:50, пасмурно, ты в центре поля, потерялся, у тебя сел телефон, и ты у тебя даже нету, не знаешь, чем добыть огня, если вдруг придется ночевать в поле. И тебя даже не охватывает паника, потому что думаешь, господи, ну это же родина моя.
3: Почему тебе в поле придет? Я понимаю, когда в лесу.
2: Я заблудился.
3: Ты заблудился в поле?
2: Пешком через поле.
3: А ты не видишь, где выход с поля?
2: Не видишь ты, где выход с поля. Вообще не видно. Ты в поле просто давно не был.
3: Да, наверное.
2: И на самом деле это так прикольно. Полевые цветы, вот это все круто. Но в то же время страшно. Да. В нашем возрасте оказаться ночью в поле.
3: Ладно. Как-то начал ты с одного, закончил другим. Я мысль потерял. Но, дорогие дамы и господа, всем желаем доброе утро. Мы здесь, Саша, вдвоем. 2 недели, Ян в отпуске. Поэтому, если хотите вдруг пообщаться, то пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему Valon Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше.
8: Наше.
7: Наше радио.
9: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, прекрасного настроения. Я думаю, оно у вас поднимется сейчас еще больше, когда вы узнаете, что...
0: Голос чемпиона.
1: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ну и сегодня мы разыгрываем, внимание, вдруг кому-то нужно, а я думаю, нужно, триммер «Чемпион».
2: Даже если вдруг у вас нет дачи, я думаю, что человек обрадуется, если выиграет эту прекрасную технику. Кстати, если вдруг вы только что к нам присоединились, то у нас проходят гоночные тест-драйвы техники «Чемпион». У нас это у ведущих нашего радио. Можете зайти в нашу группу ВКонтакте и посмотреть видео, которое сняли все ведущие. Сейчас, ну вот буквально 19 минут назад, появилось видео со мной. Да, Саша, управляю бензиновой бензопилой «Чемпион». И, соответственно, можно посмотреть, как я это делал.
1: Да, сейчас посмотрим. Ну, а мы, дорогие друзья, для вас сейчас предоставим звук техники «Чемпион». Ваша задача — отгадать, что это такое, какой технике конкретно принадлежит этот звук.
2: Да, и кто сегодня окажется 24-м правильно ответившим, тот получит...
1: Тот получит у нас триммер «Чемпион».
2: Да. Правила простые, я думаю, уже все выучили их, поэтому Александр просто открыл видео сейчас со мной. Давай мы сосредоточимся.
1: Давайте сосредоточимся,
2: а потом будете смотреть. Он смеется, потому что не часто видит меня с инструментами в руках. И с техникой, в принципе, вообще.
1: Давайте.
2: А я мастерски там управляюсь.
1: Да, я понял.

0: так.
1: Вот так. Такой звук сегодня, дорогие дамы и господа. Кто хочет поучаствовать, ждем 24-й правильный ответ. Наш.ру, там есть два бота, выбирайте любой, который у вас работает. И, соответственно, один раз нужно подтвердить свой номер телефона, чтобы с нами играть и общаться. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Что, еще раз послушаем фрагмент? Или...
3: Давайте еще раз послушаем фрагмент. И, соответственно, принимали мы 24-й правильный ответ.

0: Ну?
1: Ну, говори, что это?
0: Ну, это измельчитель садовый.
1: Да.
0: Да, чемпион.
1: Абонемент с номером 8-985-680-08 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете в подарок триммер «Чемпион». Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции, никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Завтра в это же время присоединяйтесь к нам. Будем разыгрывать следующую технику таким же способом. Так что не пропустите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 39 минут в столице. Сегодня 24 июня, сегодня среда.
3: Больше половины россиян не построили карьеру мечты. Вот такая новость. Согласно опросу, 54% респондентов признали, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с их детскими планами. Частично мечты совпали с реальностью у 20% россиян, а 14% ответили, что все еще на пути к своей цели. Лишь 12% заявили, что достигли всего желаемого. При этом каждый пятый житель страны в детстве мечтал стать музыкантом или актером. На втором месте по популярности разместились технические профессии, а 12% опрошенных мечтали стать программистами, инженерами и изобретателями.
2: А сейчас водители-экспедиторы.
3: Ну вот и хотелось бы поинтересоваться, действительно ли так? Вот, согласно опросу, 54% россиян признались, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с их детскими планами.
2: Слушай, ну а что касается там художников, в общем, творческих профессий, я тут согласен, может все не получится, но если ты хочешь работать, там, я не знаю, в ученой сфере, быть египтологом, да, или участвовать в раскопках, это все вполне себе достижимо. Вопрос только в другом. Сколько тебе готовы за это платить? Вот и все.
3: Ну и творческие профессии, согласись, сейчас достаточно доступные стали. Особенно

0: нет, с развитием интернета и социальных сетей.
1: Я тебе все равно говорю, что это такое очень... Это все равно лотерея 50 на 50, потому что твоя музыка либо нравится, либо не нравится. Готов за нее платить или не готов за нее платить? Вот и все. Тут все очень просто. Ходит на твой концерт или не ходит на твой концерт? Сколько ты на это времени убиваешь и так далее? Вот. То же самое с любым художником, короче говоря, так.
0: Дорогие друзья,
1: будь тернист.
0: Ваша нынешняя работа имеет что-то общего с вашими детскими планами? Напишите нам. Мы почитаем через несколько минут ваше сообщение и сравним, бьется ли это со статистикой, что 54% россиян заявили, что ничего общего не имеет их нынешняя работа с детскими мечтами.
1: Да.
0: Ждем, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте, друзья, почитаем уже первое ваше сообщение.
3: Все детство мечтал стать педиатром. Родители, врачи отговорили. Стал экономистом по образованию и даже работал по специальности лет 10. Потом был экскаваторщиком, но не сложилось из-за жены. Сейчас я водитель грузовика и очень доволен.
2: А почему? Что не сложилось с экскаваторщиком из-за жены? Расскажите.
3: Может быть, она не хотела.
2: Как будто был экскаваторщик.
3: Да, и настаивал, чтобы сменил профессию. Мой дядя в детстве хотел быть поваром. Его мама, моя бабушка, сказала, что нет, ты так толстый. Он отучился на механика, поработал грузчиком и в 40 пошел отучился на повара. И уже 15 лет очень счастлив быть поваром.
2: Да, но вот это мама.
3: Это распространенная история, когда по какой-либо причине тебе не дали, да, пойти на профессию мечты, но уже в зрелом возрасте ты осознал, плюнул на все и всех и наслаждаешься той профессией, которую мечтал. Ну, такие бывают истории. Не всегда так, естественно.
2: Да, но бывает наоборот, когда хорошо, что мечты не сбываются.
3: В детстве мечтал стать дворником, потому что им давали жилье. Стал хирургом. Очень доволен.
2: Ну, вот видите, хорошо, что ваша мечта детства не сбылась.
3: Как-то на работе проводили опрос. Кем вы мечтали быть в детстве и что вы сделали для этого? И опрос показал, что женщины помечтали и ничего не делали. А многие мужчины хотя бы поступали на специальные мечты, а некоторые даже отучились и поработали. Я мечтала быть хирургом, работаю на камнеобрабатывающем заводе. Хорошо, что эта девочка написала нам. Сейчас обвинили в том, что мы тут. В детстве мечтала стать то учителем, то помогать людям. Сбылось. Работаю в медицинском Сеченовском университете и лечу людей и обучаю студентов.
2: Прекрасно.
3: По словам моих родителей, я в детстве мечтал быть сторожем, потому что у них есть ружье и собака. Резюмирую, мечта не исполнилась.
2: А жаль, да?
3: В раннем детстве я хотела быть крестьянином. Грядки ненавижу. Потом я хотела быть доктором. Ну, к медицине отношусь с уважением, но доктором я не стала. Не любила химию и биологию в школе. В итоге я специалист по снабжению и закупкам. Никогда об этом не думала и не мечтала.
2: Ну, вы как себя чувствуете? Нормально? Довольны?
3: Хотела стать дальнобойщиком, но вот уже 20 лет работаю системным администратором. Права на управление автомобилем так и не получила. Работа очень нравится.
2: Ну, вы хотя бы на маленький автомобиль получите ВУ.
3: Хотела стать модельером, но рисовать не умею совсем. Работаю уже 15 лет в строительстве, делаю предварительные расчеты на фасады, остекление.
2: Вы знаете, как показывает практика, есть модельеры, которые вообще как курица лапой.
3: А вот классическая
2: детская... создает программа.
3: Детское заблуждение. В детстве я мечтала работать продавцом. Думала, что все деньги его. Сейчас работаю в продажах сетевой компании, и мне все нравится. Вознаграждение, на которое ты можешь влиять своими усилиями, поездки и прочее, чего нет в найме.
2: Да.
3: Ну, вот эта история, когда ты думал, что в магазинах все, что в кассе, это все продавца.
2: Более того, вот это все продукты твои.
3: И ты можешь все это попробовать и съесть.
2: Да.
3: Свою детскую мечту стать капитаном судна я выполнил. Нынешняя работа – логичное продолжение карьеры.
2: Не понял, вы капитан судна?
3: Ну, может быть, был капитаном судна, поработал, мечту исполнил, а потом пошел дальше. Не знаю, в этой же сфере или около этой сферы. Мечтала быть музыкантом, стала учителем. Видимо, не было шанса. Семья учительская, зато теперь музыкант мой сын. Ну, вы могли стать учителем музыки и совместить.
2: Все, кем не стали мы все вкладываем в наших детей.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе троллейбусы не выйдут на линии из-за отсутствия напряжения в сети. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал жителей планировать время на дорогу с запасом. Работы также приостанавливают некоторые автобусные маршруты. Кроме того, в ряде районов Севастополя детские сады будут работать в режиме дежурной группы из-за отсутствия электричества. Родителям посоветовали оставить сегодня детей дома. Ночью в результате ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь остался без электроснабжения. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом. В обсуждении принимает участие также Минтранс. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения, пояснили министерство и передают РИА Новости. Добавлю, в России зарегистрировано около 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Больше всего их в Приморском крае. В топ-3 вошли также Иркутская область и Хабаровский край. По данным Автостата, самой распространенной праворульной моделью в России является Toyota Corolla. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет с начала 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство. «Ни одному гражданину не стоит беспокоиться», — сказал Мерц. По его словам, такие меры позволят не допустить краха пенсионной системы, передает Guardian. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию. Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 2030-х годов составляет 67 лет. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 81 год. Для сравнения, в России 74 года. Роспотребнадзор зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки Денге в России с начала года. При этом ведомство исключило риск распространения заболевания. По словам специалистов, сложнее всего эпидемиологическая ситуация с лихорадкой Денге в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Ведомство рекомендует туристам использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также избегать экскурсий в болотистые районы. А после возвращения следить за своим самочувствием. Сборная Колумбии обыграла Конго со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Мексике. Эта победа стала для колумбийцев второй подряд на турнире и гарантировала команде выход в 1/16 финала. В первом туре сборная обыграла команду Узбекистана со счетом 3-1. Колумбия выиграла 7 из последних 8 матчей группового этапа чемпионатов мира, потерпев лишь одно поражение. Для колумбийцев это третий подряд чемпионат мира, на котором команда преодолела групповой этап. Популярный телеграм канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, сегодня 24 число, сегодня среда. Синоптики обещают нам сегодня до 23 градусов тепла. Вроде как ясная погода, без осадков здесь, в Москве. Ну а мы давайте будем играть в наши кинопробы. Мы загадали для вас, Гарри, фрагмент. Ваша задача — прислать 24-й правильный ответ.
3: А что мы разыгрываем, Александр?
2: Два билета на концерт, на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля.
3: Ну что, сегодня, на мой взгляд, простое задание. Хотя Александр сказал, что про них много фильмов.
2: Так, хватит.
3: И можно запутаться. Давайте послушаем.
4: Встаньте, встаньте. Ты заслужил свою славу, испанец. Ни один гладиатор с тобой не сравнится. Этот юноша настаивает, что ты воплощение Гектора и Геркулеса. Но пусть герой откроет лицо и назовет свое имя. Оно у тебя есть? Не смей отворачиваться от меня, раб! Ты снимешь шлем и назовешь свое имя!
5: Меня зовут Максимус Децимеридий, командующий северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного императора Марка Аврелия, отец убитого сына и муж убитой жены. В этой или следующей жизни я отомщу за них. Убить их.
3: Какой сильный эмоциональный момент, Александр. Ну вот в твоей озвучке все это превращается. Ну, я думаю, что все догадались. Ждем 24-й правильный ответ. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. О, «Элбин», Санкт-Петербург, Огарин, 117-784-728-3866.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио. Сделано в России.
11: Знаете ли вы... Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Встаньте, встаньте. Ты заслужил свою славу, испанец. Ни один гладиатор с тобой не сравнится. Этот юноша настаивает, что ты воплощение Гектора и Геркулеса. Ну, пусть герой откроет лицо и назовет свое имя. Оно у тебя есть? Не смей отворачиваться от меня, раб! Ты снимешь шлем и назовешь свое имя!
4: Меня зовут Максимус Децимеридий, командующий северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного императора Марка Аврелия, отец убитого сына и муж убитой жены. В этой или следующей жизни я отомщу за них.
5: Убить их.
2: А мы не будем говорить про неправильные ответы, их было мало. Это фильм «Гладиатор». Абонент с номером 8-916-431-00 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ДНХ 3 июля.
6: Вообще интересный фильм.
2: Я-то, знаешь, его не смотрел.
6: 26 лет назад, Скотт, представляешь? В 2000 году.
2: В нулевых, да, он был снят. Да. Рассел Кроу в главной роли. Ну, посмотрите, ну, кто
6: Хоакин
2: не смотрел.
6: Феникс, да. Теперь уже суперзвезда. Тогда еще, наверное, так широкой публике он не был известен. Но, да,
2: но
6: посмотрите.
2: Был все-таки известен.
6: Да? Ну, да. Может быть, я его тогда не знал.
2: Да.
6: 9:16 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». Большие города – уникальные и сложные экосистемы. Чтобы существовать и развиваться, им необходимо поддерживать тонкий баланс между своими составными частями. Разными районами, зонами жилой застройки, парками, дорогами и дворами. И как любой сложный организм, иногда город сталкивается с опасностью. Огонь – одна из самых древних и самых непредсказуемых сил природы. Особенно там, высоко над землей, где человеку бывает трудно добраться до очага вовремя. Именно для таких ситуаций в небе над городом появляются новые воздушные помощники. К верхним этажам высотного здания поднимается беспилотник «Грузовик М-500», созданный по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще, поведение этого дрона немного напоминает крупных птиц, способных зависать почти на одном месте даже в сложных потоках воздуха. Только вместо охоты за добычей у него совсем другая задача – доставить все необходимое туда, куда человек и тяжелая техника иногда просто не успевают. Особенно сложны пожары на большой высоте. После 15 этажа возможности традиционных автолестниц становятся ограниченными. А плотная городская застройка часто мешает подъезду техники. Машины, строительные конструкции, узкие дворы – все это создает для спасателей дополнительные препятствия. А вот беспилотник движется к цели напрямую. Он поднимается на высоту до 100 метров, груженный необходимым оборудованием, минуя преграды. Просто поразительно, насколько точна его работа. Современные системы наведения позволяют дрону зависать прямо напротив очага возгорания и аккуратно подавать огнетушащее вещество именно туда, где оно нужнее всего. В сентябре 2025 года грузовик М-500 успешно прошел испытание по тушению пожара в высотном доме. Дрон поднял пожарный рукав со специальной пеной и локализовал возгорание на 16 этаже. Справился он с таким ответственным заданием за 3,5 минуты. А позже этот беспилотник участвовал в масштабных пожаротактических учениях МЧС. Одной из самых сложных задач, которые удалось эффективно решить, стала работа рядом с резервуаром горючей жидкости в условиях высоких температур и повышенного риска для человека. Вообще, применение беспилотников в пожарной охране пока чаще связано с разведкой и наблюдением. Они помогают спасателям видеть очаги возгорания, оценивать распространение дыма и быстрее принимать решения. Но технологии развиваются очень быстро, и сегодня дроны все увереннее начинают участвовать уже в непосредственном тушении пожаров. При этом самое важное преимущество подобных систем – возможность работать там, где человеку слишком опасно. Высокая температура, токсичный дым, риск обрушения конструкции. Во всех этих условиях дрон способен первым приблизиться к очагу. Сегодня такие технологии становятся важной частью работы спасательных служб, помогая быстрее реагировать там, где счет иногда идет на минуты. И уже совсем скоро грузовик М-500 и другие воздушные огнеборцы станут таким же привычным помощником пожарных, как сегодня спасательная техника на земле.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми,

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8:34 в столице.
10: В России растет спрос на отдых в избах. Я, кстати, уже читал похожие исследования. Тут один сервис путешествий внутри страны говорит, что интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронируют избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Причем это не только россияне взрослые, но и молодежь
9: добралась до избы.
10: Да. Считаю ее, наверное, очень фотогеничной. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии.
9: А я прошу прощения, в Дагестане что, избы и в Татарстане?
10: Я думаю, что да. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов. В Саратовской области число бронирований выросло на 146%. В Вологодской, Самарской, Орловской и Республика Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Дольше

0: едут довольно спонтанно. Там варианты жилья бронируют за 15 дней и 21 день соответственно.
1: В Татарстане изба называется йорт. Но я вот про это и говорю, что ну, у них же название другое, и там, наверное...
0: Ну, хорошо, старые, плюс-минус деревянные, где-то они и не деревянные, но речь об этом идет. Старые дома.
1: А, ты знаешь, я вот путешествую на велосипеде по Московской области, пытался проехать там какие-то лесными тропами и так далее, и удивился, сколько... То есть сейчас практически нигде нельзя свободно проехать, пройти, потому что здесь частный лес, просто посередине леса у тебя забор и частная территория. Вот ты шел по тропинке, ехал, все, частная территория. К речке не спуститься, частная территория. То есть, когда мы ехали за какими-то рассветами, за романтикой, сейчас это все частная территория. Я не знаю, где вот... Наверное, нет, конечно, в России остались места, где можно еще...
0: Ну, деревенский домик за 20 тысяч в сутки, ну, как будто это не по-христиански. Но я думаю, что речь, наверное, конечно, не о деревенских домиках, а все-таки уже фасад. Да, у них похоже на избу, а внутри, наверное, там ну, какие-то плюс-минус удобства.
1: А кроме избы-то что есть?
0: Ну, тут не сказано про это ничего. Там, я не думаю, что деревенский дом.
1: Бабуля что-то стоит. Печет в печи, я не знаю, накрывает на ствол, там во дворе что-то есть. Ну, какой-то антураж еще есть, или тебя селят в
0: холоп? Селят в избу. Думаешь, что это вот специальная такая деревня, которая обслуживает богатых туристов? Нет, наверное, есть и такие, Сашка. Я сейчас хотел обратиться к нашим слушателям. Может быть, кто-то арендовал избу. Действительно ли такой спрос? Что там было внутри? Насколько это комфортно? Или это классический деревенский домик? Просто я вспоминаю вот свою деревню. И не представляю, чтобы сейчас вот этот дом стоил 19 тысяч в сутки. Ну, туалет на улице... Слушай, воды нет, я ну, думаю, то есть колодец, пожалуйста, иди и сам набери но воду. Вот, ночью ведро, но... чтобы не ходить в туалет на улице.
1: Романтика же.
0: Нет, романтика, безусловно. Я не уверен, что все захотят за нее платить 20 тысяч в сутки.
1: Нет, за эту романтику. В этом-то и смысл, что ты осознанно не пришел и потом жалуешься, что это за отдых такой, а осознанно осознавая, что ходить ты будешь в ведро, ты отдыхаешь именно там душой и телом, потому что это твоя там, я не знаю, родина, корни там, и так далее. Хотелось бы вот так, потому что ты человек городской, от всей этой суеты отдохнуть. Это прикольно.
0: Ну, видишь, за что люди ценят? За аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Пожалуйста, дорогие друзья, у кого был такой опыт, за деньги, кто снимал избу, напишите, где, за сколько и как все прошло. Может быть, это просто туристический сервис, который провел это исследование, придумал. Хотя я видел в интернете статьи о том, что именно молодежь выезжает вот в деревенские дома и там проводит время, и им это очень нравится. Но нравится почему? Потому что у них этого не было, да? И потому что они все это снимают на телефон и выкладывают потом в социальные сети. Как прикол.
1: И потому что это временно.
0: Ну и потому что это временно, да. Ждем ваши истории. Наш.ру. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman.
1: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8.47, ну давайте почитаем несколько сообщений ваших. Ребят, все так и есть. У меня на родине в глухой башкирской деревеньке Матавла. Избы на берегу реки Уфа. От 10 тысяч. И спрос такой, что летом не так просто арендовать. Все занято. Доброе утро. Ездили в очень глухую деревню в Псковской области. Там местная бабушка с дедушкой пустили на сутки. Цена не помню, но очень мало. Тем более мы им продукты привезли. Но самое, что запомнилось, это баня по-черному. Никогда так с кайфом не мылся. Арендовали 3 хаты в эко-деревне недалеко от Селигера зимой. Стоило 10 тысяч за ночь. Еда выше среднего. Развлечений никаких. Интернета нет. Летом что-то придумывают, но цена выше. Живешь без сервиса.
3: Ну так, и как вам понравилось без сервиса-то жить?
2: Люди-то едут за этим.
3: Чтобы
2: а так что приезжаешь в глухую деревню и говоришь, развлекайте меня.
3: Да.
2: Ну, все, 3 балла на Яндексе ставлю. Развлечений никаких.
3: Да.
2: Бронировали в Мариэл на Новый год избу, столетняя, так и называется. Стоимость на 2 дня, ну, то есть двое суток, 150 тысяч рублей. Вместимость 6-8 человек. В обычные дни стоит 20-30 тысяч в сутки. Питание включено, кормят томлеными супами и едой из печи. Вкусно. Внутри дома есть все, и туалет, и кухня, кровати, как у бабушки, но матрасы уже новые. Очень аутентично, спрашиваю.
3: Было бы забавно, если бы матрасы были старые.
2: Пуховые перины, как у бабушки. Летом спрос бешеный, все удобства внутри. Сняли в Подмосковье небольшой домик за 110 в месяц. Плачу за тишину и природу.
3: Ну и за то, что внутри.
2: Ну, 110 тысяч в месяц. Я из КЧР, Карачаево-Черкесия.

0: этому изучение народов, населяющих Карелию, их обычаи и быт.
1: Но Карелия, это красотища, да. И там вот, ну, раньше, когда едешь по этой дороге, ну, по извилистой, там очень много заброшенных изб.
0: Которые очень сейчас много. Уже сдают по 20 тысяч.
1: Я думаю, что нет, они там полуразрушенные.
2: Съемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
7: Солнце в синих небесах.
6: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
8: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Наше радио представляет в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России. Тематические мастер-классы для детей и взрослых. Танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
11: Без возрастных ограничений.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотники сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что пострадавших нет. В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили больше 300 беспилотников над российскими регионами, отчиталось Минобороны. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, еще один ранен. Севастополь после атаки остался без света. Власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. Сформированные запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий края, заявила Минэнергорегиона. Жители попросили не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин впрок. По этой причине введены ограничения отпуска топлива в канистры по всей стране, сказано в сообщении ведомства. По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающие наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры. В Хасанском округе цена на некоторых АЗС на 95-й бензин подскочила до 130 рублей за литр. В городе Куш в Свердловской области после урагана электричество восстановили более чем в 5000 домов. Без электроснабжения остается около 300 жилых домов. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. За последние сутки с улиц города было вывезено больше 1000 кубометров мусора. Кроме того, продолжается прием заявлений от населения на оказание финансовой помощи. Ураган обрушился на Свердловскую область вечером в понедельник. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки в период аномальной жары. Кроме того, как сообщает журнал Paris Match, для некоторых парламентариев одобрен переход на удаленку. Послабления будут действовать до тех пор, пока в Париже сохраняется наивысший красный уровень погодной опасности, введенный из-за аномальной жары. В ряде регионов Франции столбики термометров превысили отметку плюс 40 градусов. Минпросвещение изменит программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов углубленно. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал НСН, какие предметы все же стоит изучать более расширенно.
2: Русский язык, литература, математика. Я бы ввел бы такой предмет, как критическое мышление в школу и изучал бы это углубленно. На Западе есть такой предмет, как thinking skill. В Китае есть. У нас тоже появляется. Речь идет о том, чтобы дети не просто читали информацию и ее ретранслировали, а чтобы они могли эту информацию обработать, проверить, насколько эта информация правильная.
1: По планам Минпросвещения, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 8 минут в столице, сегодня 24 июня, сегодня среда, до 23 градусов синоптики обещают нам без дождей, сейчас в Москве, здесь, во всяком случае, в районе Щукино, 17 градусов.
3: Давайте погадаем, Александр, что мы за гадание сегодня человеку подарим? Дело в том, что у нас будет приз, а пока отправляйте ваши проблемы, выбираем самую интересную, выводим автора в эфир, называете номер страницы, номер строчки. Пока Ян в отпуске, Саша выбирает книгу, открывает номер страницы и читает строчку, и мы вместе решаем, что бы это значило.
2: Два билета, да, два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом. Мы вручим человеку, которого выведем в эфир. И я думаю, два билета на концерт группы «Алиса» мы вручим человеку, чья проблема нам понравится больше.
3: Хорошо, да? Хорошо, Александр, давайте. Вы сегодня щедрый на билеты.
2: Не, на начальство давит просто. Я вообще не щедрый человек, ты знаешь.
3: Итак, давайте почитаем проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Я никак не связан с шоу-бизнесом и с кино, но у меня есть непреодолимое желание снять фильм на телефон бюджетом в 1 000 000 рублей, который я готов потратить. Как вы думаете, выйдет что-то из этого или нет?
2: Ну, вы знаете, вот совершенно же непонятно вот все, что вы написали. Какой фильм? Что за фильм? Это художественный фильм?
3: Ну, наверное, художественный.
2: Но про что этот фильм?
3: Ну, последний триллер, фильм ужасов, который, забыл, как называется, на YouTube он вышел и собрал там какие-то рекордные деньги и просмотры, и человека пригласили уже снимать франшизу, по-моему, «Пилы». Ну, фильм, человек-триллер снял, там, хоррор, триллер, ужасы, не знаю, как точно обозначить.
2: Ну, не за 1 000 000 рублей.
3: Ну, какие-то там небольшие деньги были совсем.
2: Ну, за 1 000 000 рублей ты не снимешь триллер, вот, ужасы, если там есть кровь и прочее.
3: Ну, слушай, может быть, вот студенты, выпускники профильных университетов, институтов как-то умудряются снимать за такие деньги, да? Тут бесплатно, там бесплатно, технику в аренду взяли, это самый
2: главный. Технику в аренду взяли?
3: Это самый главный расход.
2: Это расход, да. Техника в аренду. Ты можешь со всеми бесплатно договариваться, но материалы будут тебе стоить. А вот это и художник там по гриму, и костюмы.
3: Я думаю, можно найти группу людей, которые тебе это сделают бесплатно.
2: Да не сделает тебе никто это бесплатно, но материал-то где брать? Как я тебе кровь свою, что ли, дам? Бесплатно. Но, слушайте,
3: даже известные актеры снимаются бесплатно.
2: Так это понятно. Они считают, она нормальная, известная, настоящая звезда, адекватная, считает своим долгом помочь начинающим. И это ничего не стоит ему. Это только его внутреннее состояние. А я тебе сейчас говорю про материалы. У материалов нет внутреннего состояния. Есть материал, который стоит, там, грубо говоря, 100 рублей.
3: Короче, если вы готовы потратить этот миллион вот на свою мечту, то делайте, конечно.
2: Снимайте. Вопрос в том, куда вы его... Ну, потом в интернет зальете, что. И посмотрите, пойдет реакция или нет. Главное, сценарий хороший.
3: Да, и, кстати, вот человек, про которого я тебе рассказывал, который прославился в Ютьюбе этим фильмом нашумевшим, на телефон его снял, Саш.
2: Ну, хорошо, я понимаю. Я это сразу понял. Вертикально?
3: Не помню. Наш.ру, ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем сообщение ваше.
3: Сыну скоро 13. Днем занят на секциях и учеба. Ну, а вечером свободен. Думаю, надо покупать питбайк, но помощнее. Не хочу, чтобы плелся в конце колонны, а возглавил ее, чтобы был лидером, и именно рев его мотора был узнаваем на районе. Планируем покатушки только по дворам, благо спальный район, вечером движухи нет. Погадайте, 125 кубиков. Окей, вне эфира я на работе. Ну, вы знаете, вам сейчас тут накидают в шапку по поводу питбайков для ребенка, особенно мощных. Плюс
2: я, знаете, спальный район. Я просто не понимаю. Вот вы же взрослый человек, да? Говорите, спальный район, там, по дворам. Вы же понимаете, что это как она называется, спортинвентарь. И даже вы не можете доехать на нем, а на нем можно передвигаться только по специально оборудованной трассе, треку там и так далее. Но даже до трека вы на нем доехать не можете. И вот вы таким образом сами лично развращаете собственного сына 13-летнего, который понимает, что по дворам гонять можно, а потом удивляетесь, когда что-то случается.
3: Погадайте, пожалуйста, мне 30 лет. Полгода назад мне сдал теорию в ГИБДД, хотя все учил четко. Вот сейчас пришла пора второго раза. Погадайте, сдам или нет?
2: Да,
3: ну,
2: сдадите.
3: Мы надеемся, что сдадите.
2: Наверное, сдадите.
3: Без эфира. Вся моя жизнь — это сплошные проблемы. А в последние месяцы так вообще трешак. Разошлась с любимым. Продала недвижимость. Машина разваливается. Просто погадайте, когда все наладится.
2: Слушайте, а вы никогда не думали, что вот вы расстались с любимым? Может быть, это как раз момент, когда все налаживается? Избавились от недвижимости. Машина, может быть, вам и не нужна. Может быть, это как раз процесс налаживания, а вы хотите опять в этот
3: болото,
2: в этот омут, в этот круг зайти.
3: Участвую во всероссийском конкурсе профессионального мастерства сотрудников органов опеки и попечительства. Прошла в полуфинал. Погадайте, пройдет ли мой видеоролик в финал? Мы верим и всегда переживаем и болеем за наших слушателей.
2: Да.
3: Так что удачи вам. Погадайте без выхода в эфир. Муж не хочет никуда со мной ходить. Ни в кино, ни в театр, ни в музей, ни в кафе, ни в ресторан. Хожу одна с подружками, но хочется проводить время с ними вне дома. Говорила ему об этом, ничего не меняется. Есть ли смысл продолжать с ним жить? Может, плюнуть и развестись? А мне кажется, вот неделю назад вы писали ровно то же самое. Мы вам даже гадали, обсуждали.
2: Почему развестись? Он со мной никуда не ходит.
3: Да, мы это вот прям обсуждали неделю назад, день сурка.
2: Слушайте, ну, может быть, вы и правы, раз он, ну, у вас разные увлечения, интересы там.
3: Помогите принять решение. Муж настаивает завести кроликов, а я начиталась, что они очень капризные в плане содержания. Как быть?
2: У меня папа разводил кроликов. Но...
3: Все животные капризные.
2: Сейчас не разводит по состоянию здоровья, но он, как говорит, что они вообще спасли его жизнь. И поэтому он так вот долго прожил.
3: Погадайте на больную тему. Появится ли на этой неделе бензин в Дмитрове?
2: А сейчас это вот не к нам.
3: Ажиотаж спадет. У нас же как с гречкой. Все кинулись полные канистры. Ну, где-то даже запретили уже в канистрах отдавать бензин. Только в машину можно заправить.
2: А если я заправляю в канистру, а не в машину?
3: Ну, сейчас, наверное, в некоторых регионах можно, но из-за того, что люди приезжают, создают очереди и на газели с канистрами и заправляют эти все канистры, соответственно, кому-то может не хватить. Я думаю, что наладится все в ближайшее время, без паники.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, хорошо. Игорь,
3: главное,
2: как
3: не паниковать. Ну, вспомни, как гречку скупали. И потом фотографировали полки пустых магазинов и в интернете выкладывали. Понятно, что где-то нет. Я не говорю, что он везде есть, этот бензин. Я говорю о том, что мы сами создаем вот этот искусственный ажиотаж.
2: Ну, об этом говорить можно сколько угодно.
3: Нет, то, что проблемы есть, очевидно, да, в некоторых регионах они уже давно существуют. Но я тебе говорю про вот такие локальные.
2: Официально вообще информация звучит, что никаких повышений нету в области. А она есть.
3: Не, есть, очевидно. Ну, не на всех заправках.
2: Очень, кстати, серьезно. И, причем не на всех. Я вот красная заправка, какие были цены, такие оставил. И у них, по-моему, вот, ну, во всяком случае, в моей стороне, в области, у них
3: есть очереди, конечно. В Тулу, и вот на одной заправке на МКАДе был 95 рублей, очень удобно запомнить, и никого вообще, просто ни одной машины. Подъезжай и заправляйся. А чуть дальше 67,95, но очередь.
2: Вот. Я понял, да.
3: 9.23 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 35 минут столицы. Давайте гадаем сегодня по Алексею Константиновичу Толстому.
3: Доброе утро, любимые ведущие. Очень сложная проблема. Завтра продаю квартиру, но сделка по новой только через 1.5 месяца. Очень боюсь держать деньги на счетах в связи с последними заявлениями. Что делать? Отказаться от продажи или рискнуть? Виктория нам написала. Виктория,

0: далеко не один, конечно.
1: Вот, и она их заработала честным, собственным трудом, продавая клубнику, вырученную собственными руками. И, естественно, человек переживает за свои деньги.
2: Да, переживает, конечно, за свои деньги.
1: Потому что доверие подорвано.
2: Ну вот такими заявлениями, конечно,
1: тем более.
2: Хорошо, в ячейку положить банковскую.
0: Их, понимаете, там очень большая сумма, их даже не снимешь со счета. Там очень, ну, прилично. Квартира в Москве стоит, сами сейчас понимаете, сколько.
2: Я думаю, что, Виктория, вам не стоит переживать. Вам потом сложнее, сложнее будет потом их положить и провести сделку по новой квартире.
1: Ну, и они же, я так понимаю, работают у вас там на каком-нибудь счету лежат?
2: Да нет, полтора месяца.
0: Ну, мне на полтора месяца нужно просто, чтобы они лежали. Да,
2: Виктория, не паникуйте. Все будет хорошо. И все эти люди, которые вот такие глупые заявления делают, потом и создают вот этот ажиотаж. Люди бегут в банк, снимают...
1: Откуда у вас деньги?
2: Квартиру продала, тебе говорят.
1: Квартиру продала.
2: Александр, ну ты чем слушаешь-то? Виктория, номер
0: страницы... Квартира честно заработанная, да.
2: Номер страницы, номер строчки.
0: Да, пятая страница, седьмая строчка.
2: Сверху, снизу?
0: Сверху.
2: Какая книга, Александр?
1: Я же сказал... По Толстому сегодня. Алексей Константинович Толстому.
2: Очень сложная проблема. Завтра продаю квартиру, но сделка по новой только через полтора месяца. Очень боюсь держать деньги на счете в связи с последними заявлениями. Что делать? Отказаться от продажи или рискнуть?
1: Да не тряси яблони. Дай дрожжам взойти.
2: Не тряситесь, Виктория.
1: Так сказать, не напрягайте. Отлично. Не напрягайте воздух.
0: Да, отлично. Спасибо большое.
1: Без того напряженный.
2: Да, а то нас со всех сторон напрягли.
1: Представляю, Викторию успокоили здесь, и там через полтора месяца что-нибудь случилось.
2: А что ты пугаешь-то? Господи, Александр, все будет хорошо, Вик, не слушайте его. Главный паникер.
3: Подъемники на нашем радио. На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 47 минут в столице. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Важные новости. Давай. Для всех тех, кто пропустил. В Яндекс.Гоу появилась возможность добавлять карту «Тройка» и пополнять ее прямо в приложении. Александр, для тебя это тоже актуально.
2: А я на днях так делал.
3: Пополнять «Тройку» можно в любое время из любого места, поэтому искать терминал не придется. Пополнение занимает несколько секунд. Деньги списываются с привязанной банковской карты, уже используемой в других сервисах Яндекса.

0: При пополнении достаточно приложить тройку к турникету и валидатору, чтобы записать сумму. Вот я первый раз когда попробовал, и она как будто неактивна, там вот цвет такой у нее. Ну, то есть сумма уже на тройке в приложении, но как будто они еще неактивны. И после того, как ты прикладываешь к валидатору на станции метро или на станциях электричек, то списывается с тебя, и все, она записана.
1: То есть там нет отдельной кнопки, просто я искал отдельную кнопку.
0: Активировать?
1: Да, просто ты прикладываешь.
0: Ты прикладываешь
1: и проходишь.
0: Того, и проходишь, да.
1: И все, и она записалась.
0: Да, не, она изначально записывается, эта сумма. Ты ее видишь там на тройке.
1: Я
0: Но
1: вижу.
0: После того, как ты приложил, уже списываться начинает с нее, да. Баланс тройки всегда
1: под рукой. Не надо, получается, ее активировать. Она уже активирована.
0: Нет, ну ты уже на активированную карту, когда кладешь.
1: Подожди, я кладу через приложение на свою карту сумму. Ее активировать надо?
0: На тройку ты
1: кладешь. На тройку. Ее активировать надо?
0: Нет, она
1: все
0: у тебя уже активировано. Да,
1: все,
0: просто ты
1: вот
0: прикладываешь,
1: я
0: тебя списывается.
1: Я про это и говорю, потому что я подходил к валидатору и ждал, когда уже ворота открылись. Мне говорили, быстрее проходи.
0: Нет, Саша.
1: Я думаю, где запись?
0: Баланс тройки всегда под рукой. В приложении видно, сколько осталось и когда пора пополнить карту. Можно покупать абонементы и привязывать несколько троек к одному аккаунту. Это очень удобно, особенно если у вас семейный аккаунт и вы там с детьми, например, в метро спускаетесь. Не часто, но при этом приходится, чтобы не покупать каждый раз. Ну, хотя вот в метро можно несколько раз тройку прикладывать, одну. А в электричке уже нельзя, да. 9:50 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В северных и западных районах Крыма частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Крымэнерго. Потребители столкнулись с отключениями в Евпатории, Саках и Джанкое, а также в четырех районах. По словам представителей компании, перебои связаны с технологическими нарушениями в электросетях. Электроснабжение должны восстановить сегодня. Два человека пострадали во время атаки беспилотников на Севастополь, а в Нижегородской области два человека погибли, еще двое госпитализированы. Обломки в этом регионе повредили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики. Он указал на необходимость пополнения запасов оружия в Европе и США. По его словам, администрация США работает над нормативными актами, призванными упростить сотрудничество в оборонном секторе. В эфире Fox News Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп требует от всех союзников по блоку повышать оборонные бюджеты и производить больше оружия. Американский президент также планирует провести переговоры с руководством крупных оборонных компаний Соединенных Штатов. В России ужесточат условия семейной ипотеки. Срок действия льготной ставки снизят до 15 лет. Эта норма вступит в силу с 1 июля, сообщает «Известия». Сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. По данным СМИ, обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 миллионов рублей, но ставка увеличивается до 12% годовых. Илон Маск лишился статуса триллионера. По данным Bloomberg, состояние бизнесмена сократилось на 118 миллиардов долларов и опустилось ниже 1 триллиона. Рейтинг рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компании. В середине июня Маск стал первым в истории триллионером благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. В конце прошлой недели акции перешли к снижению. Это произошло после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал НСН, во сколько обойдется школьный выпускной в этом году.
2: Эконом-вариант это 35-45 тысяч, а если средний бюджет, где-то в районе 55, 65, 70 тысяч рублей уже выходит. Одно дело, можно в школе собрать ребят и отметить, конечно, без алкоголя этот вечер, то это будет школьный вечер, обойдется в одну сумму. А если ты хочешь идти в ресторан, сумма сразу мультиплицируется. Корабли снимают, некоторые санатории снимают. Это уже зависит от фантазии родителей, от их бюджета.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня прекрасный день, 24 число, до 22 градусов тепла обещают нам синоптики. Вообще по утрам стало прохладно, как-то вроде на улице
2: и вечером 15-16 тоже, кстати, градусов. И ночью холодно, да. Где эти теплые летние ночи?
1: Видимо, не прогревается воздух.
2: Международный день женщин в дипломатии сегодня отмечается. День Республики Чувашия.
1: Я подумал, может быть, люди у нас слишком суровые. Невозможно их согреть, они источают холод.
2: Александр, давайте в календарь. У нас сегодня гость Сергей Мазаев, поэтому игры «Кто кого не будет»,
1: к сожалению, да.
2: В этот день, в 90-м году, в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» в Лужниках. И кто был в воскресенье, спустя 36 лет, 21 июня на концерте в Лужниках, в большинстве своем говорят, что просто до мурашек. Видео потрясающее, полные Лужники, хором поют любимые наши песни. Это невероятно. Кто бы там что ни говорил про то, что без Виктора Цоя это уже не группа «Кино», но для тех, кто никогда не был живьем на живом концерте группы «Кино», это уникальная возможность.
1: Это был очень крутой концерт, потому что я его видел по телеку. Я его записывал на свой магнитофон с Первого канала.
2: Тот в 90-м?
1: Да, году? Его транслировали.
2: А наши слушатели некоторые были на этом концерте.
1: Я говорю, я вам просто завидую.
2: Причем вот мой знакомый, который ходил в воскресенье в Лужники, он был и тогда, 36 лет назад, и рыдал весь концерт в воскресенье, 21 числа. Говорит, просто до мурашек и до слез. Ждем Сергея Мазаева у нас в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Через несколько минут мы вместе появимся в эфире.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Музыка поколения.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 17 минут в столице. У нас сегодня ведется прямая видеотрансляция на сайте наше.ру. Можно уже заходить, нажимайте на плашку, где изображен Сергей Мазаев, собственно говоря, который у нас сегодня в гостях.
2: Здравствуйте, Сергей, дорогие друзья, доброе утро, очень приятно.
1: Здравствуйте.
2: Просыпаться утром приятно, да, вот только у меня прическа сбилась чуть-чуть. Ну, да.
3: А что это за необычный головной убор
2: это
3: такой?
2: Это не головной убор, это прическа.
3: А, все.
2: Я шифруюсь. Лысина сразу издалека видна. Каждый норовит подойти и так по лысине шлепнуть. Я поэтому закрываю ее, чтобы проходить.
3: Как
2: могу
3: дела?
2: Снять, смотрите. Оп, вот.
3: Вот, так.
2: Другой человек совсем сразу.
1: Да, действительно, можно вас узнать по лысине. Да.
3: 2 июля в Зеленом театре ВДНХ у группы «Моральный кодекс» большой летний традиционный концерт, который называется «The Best. Все хиты».
2: Ну, так точно, да. Ну, мы, конечно, немножечко выпендриваемся, все хиты. Все, что там прозвучит, конечно, может быть, не хиты, но музыка хорошая будет.
3: А вы любите в открытые площадки или больше?
2: Да, нравится. Во-первых, там нет отражений никаких вот от стенок. И там, как правило, легко очень сделать красивый прозрачный звук. Дожди иногда мешают, а так все очень хорошо.
3: Но это добавляет определенной атмосферы.
2: Безусловно, да. Как-то объединяет любое несчастье, маленькое или большое, оно людей как-то в кучку всегда. Ну, нам мы же стайные приматы, нам этот инстинкт.
3: А вы бы вот как охарактеризовали свою музыку? Больше солнечную или...
1: Дождливую.
3: Дождливую.
2: Вы знаете, у нас всепогодная музыка, мне кажется. Всесезонка, если говорить...
1: языком автомобилистов.
2: Языком, да, шин автомобильных. Всесезонная у нас музыка. Есть и такие грустные песни, есть и бравурные, веселые, есть хулиганские, есть... на самом деле гражданские патриотические песни, которые мы надеялись будут звучать там вот когда актуальные там Нью-Йорк и Беслан, там вот такие вещи, которые напоминают людям о событиях, которые нельзя забывать.
3: А когда называете концерт The Best, ну или промоутеры называют?
2: Да, это мы выпендриваем, да. Выпендриваемся.
3: А вот по какому принципу? Хорошо, неважно, этот концерт или другой, вы составляете плейлист, сет-лист выступления. Это делается заранее или вы прямо перед концертом с командой накидываете?
2: Да, ну вообще в основном заранее мы готовим песни, которые давно не играли в таких текущих концертах, потому что обычно, когда нас приглашают, мы играем час, там, 1:20, иногда даже меньше, когда несколько коллективов в концерте участвует. Вот. И, соответственно, люди требуют вот этих всех первых снегов, где ты, до свидания, мам. Uh-huh. Вот. Без них, конечно, не обходится коммерческая работа. Но мы стараемся выдергивать песни из прошлого нашего репертуара. Вот сейчас мы достали песенку, которая практически никогда не звучала. Мы ее с детским хором там делали один раз. Это еще, по-моему, конец 90-х было, начало нулевых. Песня «Координата любви». Я думаю, сегодня вы ее покажете нашему
3: зрителю. Да, она у нас вот, собственно,
1: она не новая.
3: Уже стоит.
2: Само сочинение не новое. Но мы ее сейчас адаптировали, как бы просто достали из глубины.
1: Она сейчас звучит по-другому?
2: Немножко, нет, тоже почти так же. Почти так же. Ну, вот как вы сказали до этого в разговоре до эфира, что у нас много фонограмм звучит очень актуально до сих пор в плане звука.
1: Ну, то есть это сейчас... как бы совершенно она по-другому звучит.
2: То же самое, просто сейчас техника, ну, мастеринги, вот все вот это, технические способы, так сказать, приготовления фонограммы, они просто усовершенствовались.
1: А раньше было не ее время или что?
2: Ну, бог его знает, нам казалось, да, что она какая-то слишком, скажем, слишком романтично спокойная, что ли, для нас. Мы тогда немножко были агрессивные такие бабуины.
1: А сейчас
2: немножко в человеческую сторону у нас, да, мозг начинает разворачиваться, но не у всех все равно. Все равно бабуинство остается и доминирует.
1: Ну, сегодня мы ее услышим.
3: Мы ее прямо сейчас услышим. «Координаты любви», новая песня, новая старая песня группы «Моральный кодекс», но на...
2: Ну, нас любят «Старый Новый год», вот это все.
3: Да.
2: Это же старая новая песня.
3: В июле она появится на всех стриминговых платформах, и сейчас это будет такая эксклюзивная премьера,
2: да.
3: А уже добавить ее себе в плейлист и наслаждаться.
2: Ну, это зависит, записью. Да, понравится или нет людям. Ну, мы сейчас ищем спонсора, чтобы сделать видеоролик для этой песни.
3: Давайте пока послушаем и потом поговорим еще о ней.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Сергей Мазаев у нас сегодня в гостях. Заходите, дорогие друзья, смотрите, знакомьтесь. Песня, которая только что прозвучала, называлась «Координаты любви».
3: И вот написали уже: «Я влюбилась в эту песню».
4: Красивая песня, да.
3: Да. В июле песня выйдет на всех стриминговых платформах. Мы обязательно это проанонсируем и в эфире, и в наших социальных сетях. Так что напомним еще об этом.
4: Это же наше радио.
3: Да.
4: Всегда напомнит.
3: А вы интересуетесь, ну, если есть такая возможность, как аудитория принимает песню там в социальных сетях?
4: Ну, конечно, конечно. Нам да? Можно делать вид, что все это не волнует, но это всех волнует. Всех любых панков, нигилистов, так сказать. Безусловно, любовь народная — это самое желаемое, самое желанное. Даже вот люди-миллиардеры, там, достигнув каких-то успехов безумных, они все хотят любви народной. Кто-то становится поэтом-песенником, так сказать, кто-то там, что, ну, в зависимости, по средствам гуляют люди. У кого сколько денег, тот такую любовь себе народу и пытается купить.
3: Я напомню, что группа «Моральный кодекс» выступит 2 июля в Зеленом театре ВДНХ с большим сольным концертом, сыграет программу «The Best» «Все хиты». И мы вас всех, дорогие друзья, приглашаем. А песня «Координаты любви» будет там исполнена?
4: Ну, конечно, конечно. Мы ее сейчас сыграем уже в концерте.
3: А долго вот такие забытые песни, которые когда-то были написаны, когда-то игрались, но потом такое приличное время вы не играли на концертах, долго они репетируются, чтобы вспомнить?
4: Да нет, нет, не особо. Потому что, во-первых, они уже записаны, и мы заранее по телефону договариваемся, чтобы люди это все послушали, сняли дома, если что-то забылось. А потом на репетиции достаточно быстро. Но мы на репетициях даже сейчас колдуем с тональностями, потому что все-таки я стал старым по сравнению с тем, что было 30 лет назад. И, естественно, те высокие ноты, которые я тогда брал, сейчас у меня уже брать не получается. У меня вообще голос немножко сдвинулся в нижнюю тесситуру. Я стал брать басовые ноты такие серьезные, а вот верх пропал как бы.
2: И что делать?
4: Ничего не делать. Наслаждаться жизнью, говорить басом. То, что обычно многие радиоведущие делают искусственно у себя на пульте, там, и выслоняются вплотную к микрофону, чтобы выглядеть мачо. Там, здравствуйте, я Берт Ланкастер. You are listening to the voice of America. Я помню, вот эти все мы слышали. Ну вот, просто это интересно. Я сейчас изучаю оперный репертуар. Хочу там вот 3 произведения приготовить, попробовать с нашим квинтетом их потом спеть на концерте.
3: Кстати,
4: Чайковского, Мусоргского там.
3: По такие. Поводу квинтета, новый альбом «Бородин».
4: Да, вот сейчас он выходит. С большими стерниями, с такими, да. Но мы долго очень с обложкой мучились, но наконец-то нашли очень хорошего фотографа, и у нас все получилось.
2: «Бородин» — что значит... композитор?
4: Да, да, да, тот самый.
3: А что значит мучились с обложкой?
4: Ну, как-то не устраивало нас те дизайны, которые нам предлагали. Мы как-то не чувствовали. А сейчас вот фотографию сделали красивую, и все стало на место сразу.
3: А обложка может... сейчас имеет значение? Но все-таки все же...
4: Ну, мне все равно, кому для кого. Что для меня для вас, имеет, да? Конечно. Ну, как это... Вообще виниловая пластинка. И вообще, ну, обложка, во-первых, должна быть и в электронном виде, когда вы покупаете трек. Обычно есть какое-то изображение обложки какой-то. Но потом в формате виниловой пластинки это просто как произведение искусства. Красиво просто. Здесь обложки действительно... Прям вот шедевры какие-то живописные, там не живописные, но художественные.
3: Но входит в историю потом.
4: Конечно, есть, да? Вот, есть. У меня даже книжка, правда, она уже старая, 1000 обложек разных альбомов, там и рейтинги, и все на свете.
2: Но у «Морального кодекса» есть такая обложка?
4: Ну, у нас есть, у нас хорошие обложки. У нас даже второй альбом «Гибкий стан», там единственный недочет был, это Дима Перышков и Фейгин, у него были такие. Они есть еще, эти дизайнеры. Как это называлось? Ну, неважно. Они с нашей обложкой победили в каком-то конкурсе даже. Там единственное, что «Гибкий стан» — это одним словом должно было писаться. То есть, как знаете, Таджикистан, Казахстан, «Гибкий стан». А они писали «Гибкий стан» отдельно. Просто то же самое, что «Я люблю тебя до слез» и «Я люблю тебя до слез». Когда мне принесли текст для пения, там точек не было, я должен петь прям как вот по написанному. Они говорят, да-да-да, все как напечатано. Я говорю, ну вот здесь, понимаете, здесь такие есть такая пунктуация пропущенная, легкая, которая меняет кардинально, так сказать, ну, вектор вообще вот этого посыла любовного. То есть «Я люблю тебя до слез», то есть это бесконечный, а «до слез» — это совсем короткие отношения.
3: Закончились, почему они уже...
4: Мы не их имели в виду, когда пили эту песню.
2: Кстати, а можно спросить, вот, когда человек пишет книгу, мы спрашиваем, про что книга. Вот про альбом можно спросить, про что он?
4: Ну, в основном о любви, конечно, об эмоциях, обезьяньях наших, вот этих, по нашим, как бы, палеокортекс, как это называется, базовый инстинкт, там, еще что-то такое, там, либидо, вот это, то есть, то, что психологи называют подсознанием, вот. Это не подсознание никакое, это обычные наши животные инстинкты. И вот о них мы и пишем, о том, насколько, в какой степени они нами управляют, или мы ими, понимаете, насколько мы животные и насколько мы люди. То есть вот...
3: А вы вот как лидер коллектива, ну, раз позвольте мне такую формулировку, в квинтете и в моральном кодексе вы разные?
4: Ну, внешне одинаковые, конечно.
3: Внешне, да.
4: Иногда одеваюсь по-разному. Но в целом, конечно, я в кодексе уже матерый маэстро, так сказать. Вот. А в квинтете я до сих пор ученик, потому что те люди, которые со мной там играют, они просто лучше образованы, как музыканты, и по качеству своему музыкальному значительно лучше. И я, естественно, с ними вырос. То есть я стал музыкантом уже таким более. Несмотря, что я старею, поближе к земле все, как бы грязевые ванны надо там привыкать, чтобы удобно было потом. Но я там ученик, и я, собственно, обладился тем самым, то есть по внутреннему своему состоянию. Когда люди там вдвое моложе, являются твоими учениками, как бы они старше по званию, получается, если бы армейским говорить языком. И меня это очень стимулирует и не дает мне, во-первых, от звездной болезни хорошая прививочка, то есть когда ты находишься рядом с людьми, которые лучше себя. Ну и вообще как-то это, мне нравится, жизнь стала приятнее просто.
3: Так что, дорогие друзья, новый альбом «Бородин» квинтета Сергея Мазаева, он вышел уже или выходит?
4: Выходит, вот сейчас уже как раз в печать, там все вот эти обложки, буквально недели 2-3, и он будет уже в продаже.
3: Ищите в музыкальных магазинах. Мы прервемся ненадолго, у нас Сергей Мазаев в гостях, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, мы скоро вернемся.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: месяца.
1: Как минимум, да.
2: А есть для вас лично, как для артиста, ну, какой-то вот комфортный хронометраж, не с точки зрения физической, да, а вот с точки зрения творческой, ну, вот да, когда уже перебор может быть?
1: Вы знаете, ну, мы стараемся делать такие 2-3 кульминации в течение концерта, вот, ну, с таким с наращиванием, ну, подачи, скажем, к концу, чтобы была кульминация в конце, потому что там и хиты самые яркие наши, старинные, которые постоянно все везде звучат. Вот, ну, конечно, 2 часа это нормальный момент такой, да. Ну, тут зависит от того, сколько у тебя просят играть по времени, и ты, соответственно, ну, как стайер, спринтер, ну, просто свои силы рассчитываешь. Да, потому что сейчас уже, конечно, надо рассчитывать.
0: А бывает, что сил не хватило?
1: Бывает, нет, чтобы совсем не хватило, не бывает, но бывает, что в конце уже там соль второй октавы уже не берется.
2: Хожу на вокал, это вопрос от наших слушателей, уже почти 2 года, 2 раза в неделю.
1: Больше даже, наверное.
2: Никогда не пела, не очень вижу подвижки и изменения. Когда должен быть результат?
1: А, это вопрос.
2: Да, это вопрос. Дайте, Сергей, пожалуйста, вы как человек, который тоже...
1: Ну, не знаю, мне кажется, вам не так самое понятно, насколько у вас получается или не получается. Надо все-таки с учителем это делать, и, ну, терпение, и труд, все перетрут. То есть за 2 года еще никто не стал великим певцом. Но я имею в виду, если вы имеете в виду классическую музыку, надо заниматься, репертуар свой, подыскивать то, что у вас хорошо звучит по характеру музыки, потому что музыки очень много.
0: Да, удивительно, но цель у вас какая?
2: Вы несколько раз уже больше говорили, что вы тоже занимаетесь.
1: Да, но сейчас я прекратил, ну как, не то, что прекратил, прервал. У меня были занятия, когда меня несколько лет назад пригласили участвовать в оперном спектакле. Вот. Я никогда не занимался именно механикой вокала, то есть вот инструментарий, который существует в школе вокальной, так сказать, итальянской там, или любой другой. Вот. И когда я этим занялся, конечно, очень много открытий было для меня, и степень свободы увеличилась. Понимаете, когда у вас есть инструментарий управлять тем, чем вы неосознанно, но на эмоциях как бы выдавали публике, теперь это корректируется уже сознанием, как бы уже немножко включил мозг, и мне, конечно, и удобнее, и интереснее стало петь, и звучит лучше. Вот многие говорят, что у меня голос не изменился, типа, а этот, он не изменился, потому что, чтобы оставаться, сами знаете, на одном и том же уровне, надо постоянно поддерживать себя, надо работать. Ну, а чтобы совершенствовать, выходить на следующий уровень, тут надо уже впахивать серьезно.
0: А вы говорите, пригласили на оперный...
1: оперный спектакль. Я участвовал в опере «Рабочая колхозница», исполнял партию Сталина, Иосифа Виссарионовича. Вот.
0: Это как на основе...
1: Это был оригинальный сюжет на основе событий, связанных с французской выставкой, по-моему, 37-го, что ли, было такого, где была скульптура Мухина и «Рабочая колхозница» представлена. Вот об этом и, собственно...
0: А почему вашу кандидатуру выбрали?
1: Не знаю, Каплевич был продюсером, и они с режиссером решили, что я Сталин, надо меня пригласить. Но я не отказался, потому что, конечно, такого упыря сыграть, это главного упыря 20 века, конечно, сыграть было круто. Я до этого Ленина играл 2 раза, ну, изображал, скажем, не играл, потому что я не актер, что там.
0: Пел или?
1: Нет, это были такие какие-то эпизодические роли всегда.
2: А вот если дать какой-нибудь один совет людям, которые занимаются вокалом? Вот
1: С удовольствием этим заниматься, не ждать никаких звездных, так сказать, результатов. Надо наслаждаться пением, и вы сами почувствуете, когда у вас хорошо получается. Ну и всегда найдется, если вам самим нравится, то всегда найдется 1, 2, 5, которым тоже понравится. И впереди ждет успех, если вы будете не сдаваться. Надо долбить в одну и ту же точку долгие годы. И все произойдет.
2: У нас еще есть одна заметка, связанная с 15-летием оркестра Сергея Мазаева. Что это? Как это будет происходить?
1: Это не знаю. Это будет... Ну, я обычно в свой день рождения делаю концерт и собираю эстрадный оркестр, ну, в котором находится моральный кодекс внутри, как ритм-группа, и мои всякие знакомые друзья, очень хорошие, лучшие музыканты Москвы, как правило. Вот. Это эстрадный оркестр, ну, а-ля Джеймс Ласт. Это у меня вокальная группа, дудки, скрипки, аккордеон, там все вот это. И мы играем любую музыку, которая нам нравится. Советские песни, фирменные песни, инструменталов много, там Пахмутовый, Тритополь на Плючихе какие-то там, значит, Питер Ганн.
2: Это импровизация или это уже заготовленная?
1: Нет, это оркестровки, строгие оркестровки, но по нотам. Там есть, конечно, импровизационные какие-то куски для трубы. У нас Арзу Алиевич Гусейнов играет, заслуженный артист на трубе. Представляете, это большая честь для того, что, ну, для нас. Вот он, то есть, это вот такой эстрадный оркестр, развлекательный. И я еще не знаю людей, которые бы ушли после концерта недовольны. Это просто поднимает нас. Во-первых, такого нет. Это достаточно сложно организовать и, ну, записать, выпустить. Это дорого все стоит. Государственный оркестр, который... Ну, только Бутман это делает, и все. Но это тоже у него просто формат.

0: типа классический джазовый биг-бенд, а у меня все-таки эстрадный оркестр, это другое. Ну, рекомендую всем посмотреть в Яндексе, там, везде, в музыке. Мы есть.
1: Сергей Мазаев у нас в гостях. Еще одну песню послушаем, и у нас будет несколько минут для ваших вопросов, так что задавайте наше.ру.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Волков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов 48 минут в столице. Всем еще раз доброе утро. Сергей Мазаев у нас сегодня в гостях. Сергей, доброе утро. Доброе, давайте еще раз напомним, друзья, про концерт.
2: Да, совсем не осталось времени. С вами Сергей. Время быстро. С вашей музыкой, с разговорами интереснейшими пролетает мгновенно. 2 июля в Зеленом театре ВДНХ «Моральный кодекс» сыграет большой летний концерт «The Best». Все хиты, куда мы вас всех приглашаем. Тут очень много вопросов было связанных, будут ли гости, но мы выяснили, что...
3: Моноконцерт будет. Моноконцерт. Просто мы сами за сыграем.
2: 2 часа лучших, любимых и новых песен группы «Моральный
3: кодекс». Ну, у нас на концертах все даже старые звучат как новые. Мы с таким удовольствием сейчас работаем. У нас потрясающая атмосфера в коллективе. И играем мы просто очень здорово.
1: Так что, я вас знаю, вы всегда про свою работу говорите с таким упоением. И...
3: Ну, потому что... А что дома делать? Помните, это фотографии известного нашего путешественника?
1: Федор Конев,
3: когда он сидит весь в сосульках такой, значит, а что дома делать?
2: Сергей, спасибо вам огромное за то, что так рано встали, приехали к нам. Мы всегда очень рады. Поздравляем оркестр с 15-летием, поздравляем квинтет с выходом нового альбома и ждем в июле новую песню. И новый альбом тоже ждем. До новых встреч. Спасибо. И 2 июля встретимся.
3: Приходите, да. И там вкусный шашлык на ВДНХ. Приходите.
2: Прекрасно. Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
7: Солнце в синих небесах.
6: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Водителям бензовозов временно отменили пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Это сделали для обеспечения бесперебойных поставок топлива на заправке. Как сообщается на сайте мэра столицы, временную меру ввели по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на заправке, грузовые бензовозы могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие водителям выставлять не будут. Что обычно в столице действуют правила въезда грузового транспорта. Для движения по городу водителям грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн нужен специальный пропуск. Исторические корпуса электрозавода полностью сносить не собираются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на застройщика. Он уверяет, что намерен сохранить фасады и узнаваемые черты исторических корпусов, интегрируя их в современную городскую среду. Эксперты уже несколько дней высказываются в защиту электрозавода. Они опасаются, что на этом месте вместо истории появится новодел. Электрозавод – это крупный комплекс кирпичной промышленной архитектуры начала 20 века. Его крепкие исторические здания являются важной частью культурного наследия города. Добавлю, в прошлом году электрозавод лишился охранного статуса. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Это ученица столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова. В пресс-службе Департамента образования и науки Москвы отметили, что она проходила тестирование по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Школьница окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером Олимпиады Ломоносов по физике и призером конференции «Инженеры будущего». Выпускница хотела бы поступить в МГУ имени Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменят в этом году систему электроснабжения почти в 500 многоквартирных домах в рамках программы капремонта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, за время реализации программы с 2015 года в более чем 8000 жилых домов обновили систему электроснабжения. Это позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году такие работы выполнят почти в 500 домах. Максимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, минимальная – 14. Об этом сообщила ТАСС ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, такой большой интервал связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение. Там, где оно небольшое, вода прогрелась до 21 градуса, а на возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев медленный. Температура воздуха сегодня в Москве до 24 тепла. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.
2: Так звучит наше радио. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя Илья Лагутенко. Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех, скажем, «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
4: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
5: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
6: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно место лидера. Заходи на наши.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7.
7: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
8: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что,
8: мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockman.
3: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вопрос переноса выборов в Госдуму в сентябре сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, идет подготовка к выборам. Представитель Кремля добавил, что даже не слышал о подобных сообщениях. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что представители силовых структур призывают главу государства перенести выборы в этом году. Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Ночью силы ПВО сбили над Нижегородской областью 23 дрона. При атаке погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы. Также в регионе поврежден промышленный объект, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он заверил, что критических повреждений инфраструктуры нет. В России проанализируют риски эксплуатации праворольных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль в беседе с НСН выступил против запрета праворольных авто.
2: Идет борьба праворольных и леворольных автомобилей достаточно давно. 40% из пользователей машин, около половины регионов России праворольные. Нужно не запрещать, а нужно полностью легализовать праворольные автомобили на территории Российской Федерации. Убрать все санкции, вводить специальные льготы для праворульных. Люди покупают праворульные автомобили не из-за того, что хотят шикануть, а из-за того, что это дешевле, иногда качественнее и удобнее. 10-летний, 7-летний японский автомобиль гораздо лучше нового Хавала.
1: Добавлю, в России зарегистрировано около 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Больше всего их в Приморском крае. В топ-3 вошли также Иркутская область и Хабаровский край. Центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из Артека. Об этом сообщил председатель Ассоциации детских лагерей здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов. Он добавил, что уже десятки детских здравниц в диалоге с ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Крым, передает РИА Новости. Работает горячая линия для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в региональные лагеря. Добавлю, бронирование мест, прием размещения детей в лагеря Крыма приостановлены до конца лета. Был организован вывоз детей из Артека. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности и демографическому здоровью России. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин. Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме он назвал сожительство без регистрации брака, а также рост числа расторжений уже заключенных браков прямой угрозой национальной безопасности и демографическому здоровью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элвин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы в Казани. Телефон рекламной службы
0: 54-20. Наше. Наше радио.
6: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Силы ПВО уничтожили 2 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. С начала дня число сбитых вблизи столицы БПЛА возросло до 3. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле Собянин не привел. На данный момент все московские аэропорты работают штатно. При этом Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ограничения в этом аэропорту вводятся уже 2 раз с начала суток. Неизвестный поджег несколько машин в Мытищах. Подмосковная полиция разыскивает злоумышленника, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Инцидент произошел на 2-й Институтской улице. По версии полиции, злоумышленник поджег один автомобиль, после чего огонь перекинулся на 3 соседние машины. Правоохранители устанавливают личность нарушителя. По данным СМИ, при пожаре 3 машины сгорели полностью и еще несколько получили повреждения. Один водитель при попытке спасти автомобиль врезался в стену дома. На юге Москвы водитель автомобиля насмерть сбил самокатчика. ДТП произошло у дублера на Варшавском шоссе. Мужчина на электросамокате решил проскочить через дорогу на красный свет. После столкновения с автомобилем от полученных травм он погиб. Уже 17-й центр женского здоровья открылся в Москве в районе Ховрино, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Еще 5 центров строятся, а к 30-му году город планирует полностью обновить всю сеть амбулаторной помощи женщинам. Такие клиники приходят на смену устаревшим женским консультациям. В них ведут беременность, а также занимаются профилактикой, диагностикой и лечением на протяжении всей жизни. За 2 года число москвичей, которые прикрепились к центрам, выросло вдвое. Актер Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале мастерской Петра Фоменко. Уточняется, что актер ушел из жизни 17 июня. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Сегодня пройдет прощание с актером и отпевание. Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе, работал в театре-студии «Человек» и театру «ДОК». В 90-х служил в театре на Малой Бронной. Москва, а также Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург вошли в топ бюджетных направлений для летних поездок по России. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Москва, исходя из цен на отели, в июле оказалась в числе самых бюджетных вариантов для туристов, путешествующих по России летом. Столица обходится туристам в среднем 8-8,5 тысяч рублей за ночь. Дороже стоят отели категории 4 звезды в Казани, Петрозаводске и Мурманске. По данным организации, Калининград и Суздаль оказались самыми дорогими. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
1: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
0: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
2: Седан или внедорожник?
1: Механика или автомат?
2: Право или леворукий?
1: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
3: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
1: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
3: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
1: Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
4: Так, так бьется сердце, так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены по меньшей мере в 20 регионах России. Это подсчитал РБК. С помощью таких мер власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны, сообщил накануне вице-премьер Александр Новак на совещании у президента. Рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Авиакомпания «Азимут» сообщила об острой нехватке авиационного топлива на юге России. Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров рассказал НСН, что особенно сложная ситуация с топливом именно на юге.
2: Наиболее острая ситуация действительно складывается сейчас на юге России. Причем мы видим это с различными видами топлива, в том числе и керосина, потому что вот если в регионе одно-два крупных ОПЗ встает, вот тут уже возникает вопрос, где взять топливо, значит, надо организовать поставки его из других регионов, а это логистика. И это как раз и приводит к подорожанию топлива. И, соответственно, подорожание на 10-20% значительно поднимает стоимость всей перевозки, то есть авиабилета. А проблема в том, что билеты-то уже проданы. Поэтому авиакомпании начинают бить тревогу.
1: С начала лета закупочные цены на керосин поднялись более чем на 17%, а объем поставок сократился на треть, пишет газета «Коммерсант». Нехватка топлива угрожает сорвать выполнение рейсов на кавказских направлениях. МЧС объявила экстренное предупреждение из-за возможного подтопления в Забайкалье. Под воду может уйти город Нерчинск. Ведомство просит жителей подготовить документы и теплые вещи на случай временного отселения из зоны подтопления. По данным гидрометцентра, паводок опасного характера формируется на реке Нерчи. Пойма подтоплена больше, чем на метр. В ближайшие дни уровень может подняться до опасного явления. Ожидается угроза подтопления прибрежных дорог, мостов, улиц, приусадебных участков и домов города. Жара нарушила железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном. Отменены десятки поездов, сообщает «Фигаро». Чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводится ограничение скорости. Пассажиров призвали ограничиться лишь необходимыми передвижениями. Во Франции температура по всей стране сейчас находится выше средних показателей на 10 градусов, достигая во многих регионах плюс 40. В большинстве департаментов страны действует максимальный красный уровень опасности. Аналогичная ситуация на юге Великобритании. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в страны Африки. В первую очередь популярность набирает Уганда, рассказали РИА Новости в туроператоре «Русский экспресс». Туристы в возрасте 30-40 лет интересуются такими экзотическими направлениями, как ЮАР, Руанда, Намибия и Мадагаскар. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
1: Рецепт нашего радио. Записывайте.
2: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
0: Чувствуете, как поднимается настроение?
1: Ваше утро готово.
3: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
2: Угощайтесь.
4: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
3: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон. В эфире начинает твориться...
5: Черт знает что!
3: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского. Жесткий диск. Все об экстремальных видах субкультуры.
6: Эти люди куют музыку.
3: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио.
7: Сердце. Так звучит наше радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». Большие города – уникальные и сложные экосистемы. Чтобы существовать и развиваться, им необходимо поддерживать тонкий баланс между своими составными частями. Разными районами, зонами жилой застройки, парками, дорогами и дворами. И как любой сложный организм, иногда город сталкивается с опасностью. Огонь – одна из самых древних и самых непредсказуемых сил природы. Особенно там, высоко над землей, где человеку бывает трудно добраться до очага вовремя. Именно для таких ситуаций в небе над городом появляются новые воздушные помощники. К верхним этажам высотного здания поднимается беспилотник-грузовик М-500, созданный по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще, поведение этого дрона немного напоминает крупных птиц, способных зависать почти на одном месте, даже в сложных потоках воздуха. Только вместо охоты за добычей у него совсем другая задача – доставить все необходимое туда, куда человек и тяжелая техника иногда просто не успевают. Особенно сложны пожары на большой высоте. После 15 этажа возможности традиционных автолестниц становятся ограниченными. А плотная городская застройка часто мешает подъезду техники. Машины, строительные конструкции, узкие дворы – все это создает для спасателей дополнительные препятствия. А вот беспилотник движется к цели напрямую. Он поднимается на высоту до 100 метров, груженный необходимым оборудованием, минуя преграды. Просто поразительно, насколько точна его работа. Современные системы наведения позволяют дрону зависать прямо напротив очага возгорания и аккуратно подавать огнетушащее вещество именно туда, где оно нужнее всего. В сентябре 2025 года грузовик М-500 успешно прошел испытание по тушению пожара в высотном доме. Дрон поднял пожарный рукав со специальной пеной и локализовал возгорание на 16 этаже. Справился он с таким ответственным заданием за 3,5 минуты. А позже этот беспилотник участвовал в масштабных пожаротактических учениях МЧС. Одной из самых сложных задач, которую удалось эффективно решить, стала работа рядом с резервуаром горючей жидкости в условиях высоких температур и повышенного риска для человека. Вообще, применение беспилотников в пожарной охране пока чаще связано с разведкой и наблюдением. Они помогают спасателям видеть очаги возгорания, оценивать распространение дыма и быстрее принимать решения. Но технологии развиваются очень быстро, и сегодня дроны все увереннее начинают участвовать уже в непосредственном тушении пожаров. При этом самое важное преимущество подобных систем – возможность работать там, где человеку слишком опасно. Высокая температура, токсичный дым, риск обрушения конструкции. Во всех этих условиях дрон способен первым приблизиться к очагу. Сегодня такие технологии становятся важной частью работы спасательных служб, помогая быстрее реагировать там, где счет иногда идет на минуты. И уже совсем скоро грузовик М-500 и другие воздушные огнеборцы станут таким же привычным помощником пожарных, как сегодня спасательная техника на земле.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о судьбе неизвестной песни Виктора Цоя и узнаем, как сбылась мечта музыкантов группы «Сула Фрай». Опубликована ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Группа «Кино» никогда ее не исполняла, а сам музыкант пел ее очень редко и только для близких друзей. Архивисту Сергею Чубраеву удалось разыскать в Стокгольме Сару Окерен, которая дружила с Виктором Цоем в 80-е годы. На одной из домашних вечеринок она записала на кассетный плеер несколько песен, которые играл Цой. Запись вместе с сохранившимися архивными кадрами легла в основу документального фильма режиссера Андрея Айропетова «Привет Карлу Густаву».
2: Виктор Цой не хотел, чтобы кто-то ее записывал по воспоминаниям его близких друзей, для которых он редко исполнял это произведение. Но вот Саре он разрешил. И нам всем, мне кажется, очень крупно с этим повезло. Идея заключалась в том, что мы хотели выложить эту песню в сеть, чтобы у любого человека был доступ, чтобы он мог, любой человек, послушать эту песню в свое удовольствие. Но потом мне показалось, что было бы здорово попробовать что-то с ней сделать, ну, обыграть и показать еще архивные материалы из коллекции Сары, которые прекрасно, оригинально, очень интересно.

0: фильме «Привет Карлу Густаву» впервые звучит не только песня «Дети минут», но и фрагменты ранее не публиковавшихся акустических исполнений треков «Пачка сигарет», «Любовь – это не шутка» и «Братская любовь». Посмотреть фильм уже можно в сети. Группа «Сула Фрай» выпустила неожиданный релиз. В записи сингла «Одиночество» принял участие гитарист-виртуоз Валерий Дидюля. О том, что все мечты сбываются, рассказывает лидер команды Рома.
1: Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюля. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на его концертах. А наш барабанщик Марат на самом-то деле по образованию классический гитарист. Так вот, он в процессе своего обучения и не только очень-очень много играл произведений самого маэстро. И вот жизнь преподнесла нам весьма интересный подарок. Нам посчастливилось записать совместный трек с самим Дидюлей.

0: Прямо сейчас в сети можно не только послушать сингл «Одиночество», но и посмотреть клип на новую песню. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: страшный диско на танцполе. Горячо.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Не менее 8 беспилотников сбито на полете к столице с начала суток. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 2 около половины второго дня. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. О пострадавших или разрушениях мэр не сообщал. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временным ограничением, информирует Росавиация. В расписании рейсов возможны корректировки. Сергей Собянин объявил о запуске в столице проекта комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать, по какому сценарию стареет их организм и получить персональные рекомендации. Программа включает расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований. Многие из них в рамках профилактики раньше можно было пройти только платно в частных клиниках. Проект доступен на смартфоне в приложении ЕМИАС. Первый этап обследования включает заполнение анкет и тестов. По результатам для пациентов автоматически сформируют персональные рекомендации и направления на расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований. Их можно будет пройти в удобное время в поликлинике. Ежегодная масштабная программа профориентации для подростков «Лето в новом формате» стартовала в городе. В ней в этом году примут участие свыше 3500 человек, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Программа состоит из 3 проектов «Лето моей карьеры», «Про героев» и «Стажировки». Юные москвичи смогут познакомиться с востребованными специальностями, пройти стажировку в ведущих компаниях, получить практический опыт и заработать первые деньги. Партнерами программы станут свыше 300 организаций, а также ведущие колледжи и вузы Москвы. В столице также действует городская программа комплексной профориентации для 9-классников. В этом учебном году она охватила 80 тысяч подростков. Сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего приезжего по подозрению в нападении на 2 постояльцев хостела на юге Москвы. Как сообщили в столичном управлении ведомства, патруль получил сигнал тревоги с объекта под охраной на Дербеневской улице. Выяснилось, что между жильцами произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения ранил ножом 2 соседей по комнате. После этого он закрылся в помещении и уснул. Пострадавшие госпитализированы, задержанного передали следственно-оперативной группе. Департамент транспорта предупредил о перекрытиях движения в центре на северо-востоке Москвы с 26 по 27 июня из-за городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Движение на ряде участков будет закрыто с 8 утра пятницы до 7 утра субботы. Кроме того, не будет движения с 3 часов дня 26 июня до 7 утра 27 на участках Останкинского проезда и 1 Останкинской улицы в сторону 5 Останкинского переулка и проспекта Мира, а также на ряде других улиц в этом районе. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы РСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
1: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио.
2: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. Фонотека на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наша.ру. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
3: Так, так бьется сердце, так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: накурили.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
1: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. России больше не будет доверять на слово в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном экспертном форуме «Примаковские чтения». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам главы МИДа, Россия всегда готова к переговорам, но только в том случае, если с той стороны будут вразумительные идеи, предложения и адекватные люди. Лавров также подчеркнул, что Москва не поддерживает идею прекращения огня до начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что новых договоренностей по переговорам России и Украины сейчас нет. У Москвы также нет понимания по поводу площадки для проведения следующих встреч с Киевом. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к налоговому кодексу, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка бензином. В частности, вводится механизм налогообложения акцизами бензина, который произведен путем смешения прямогонного с другими компонентами. Таким образом, это приравнивается к производству. Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае Федеральная антимонопольная служба направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Минэнерго сообщили, что ситуация остается стабильной и контролируемой. При этом уже в целом ряде регионов введены ограничения на продажу бензина. Дистанционное электронное голосование в рамках единого дня пройдет с 18 по 20 сентября в 33 регионах, 32 на федеральной платформе и в Москве на собственной. Это рекордный показатель, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. ЦИК ведет работу по включению информационных ресурсов ДЭГ в белые списки на случай отключения мобильного интернета. По словам Памфиловой, традиционное голосование на избирательных участках никто не собирается отменять. Они будут обеспечены достаточным количеством бумажных бюллетеней. Заочно осужденного в России на агента при возвращении на родину придется отбыть наказание по приговору. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме. Замминистра напомнил, что в России ужесточили уголовную ответственность за нарушение правил иноагентов. Теперь их могут осудить заочно. Свириденко уточнил, что приговоры составляют от 3 до 5 лет лишения свободы. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» американской телекомпании HBO. «Это птица, это самолет, нет, это Сирекс, парящий в небе Лондона», подписала компания фотографии с мифическим существом в соцсетях. Дракон весом 13 килограммов создан германской авиационной компанией AirStage. Механизм имеет 23 подвижные части. Парить ему позволяет лопасти, встроенные в ноги. «Дом дракона» — это приквел к сериалу «Игра престолов», который основан на романах писателя Джорджа Мартина. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: Да.
1: Как настроение, Андрей Германович?
2: У меня прекрасное сегодня настроение.
1: Бодрячком?
2: Да, я прямо бодрячком. Я сегодня что-то проснулся уже ни свет, ни заря. Пока прохладненько побежал с собакой в лес. Сделал пробежку небольшую.
1: Много пробежал?
2: Небольшую.
1: Ну, сколько?
2: Ну, километрик полтора я пробежал.
1: Нормально.
2: Вот. Я бы больше мог бежать. Собачка что-то подустала. В общем, у меня сегодня очень хорошее настроение.
1: Это
2: и я готов им делиться в ближайшие 4 часа со всеми.
1: Так. А как бы было бы чудесно, если бы тебе было много денег, и ты был готов бы ими делиться?
2: 4 часа со всеми?
1: Ну, хотя бы 4 часа со мной.
2: Это запрещено.
1: 4 часа со мной.
2: Нет, тоже.
1: Здравствуйте, ребята. Ну что, начнем традиционно мы с того, что проверим, насколько мы созвучны, когерентны и звучим в консонансах музыкальных и литературных, потому что мы уверены с напарником, что это так. Убеждены, что вот мы, что называется, мы запоем, а вы подхватите.
2: И фактически каждый день вы это нам подтверждаете, да? Вот это убеждение. Бывают ошибки, но с кем не бывает.
1: И сегодня давайте вот возьмем, вот мне кажется, что песня очень старая, крайне старая. Вот прям крайне-крайне старая. Но мне кажется, что все вы должны вот прям вот в едином хоре подпеть.
2: Но это же мы еще в школе с тобой учились.
1: Да,
2: в школе еще.
1: Еще в школе. Да. Итак, ребята, вот вам немножечко текста из этой песни. «Дамы без ума от Саши. Саша без ума от дам. В полночь Саша лезет к дамам, а уходит по утрам. Дамы из высоких окон бросают лепестки. Он борец за справедливость, и шаги его легки». Итак, если вы узнали песню, кто поет или припев вдруг вспомните, то присылайте версии через сайт наш.ру, через ботов в мессенджерах. Ну а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20. Наше радио. Проверено временем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, подведем итоги нашего музыкального...
2: Ну, всего несколько неверных вариантов. Неверный вариант — это, конечно же, не «Старик Золодоев».
1: Очень много про «Старика»,
2: да,
1: Золодоева.
2: Это не группа «Ноль, добрый вечер», и это не песня «Что ты имела в виду».
1: Не, ребят, это 1986 год.
2: Давай, может, послушаем.
1: Группа «Кино» издает пластинку с названием «46», свою вторую. Да? И вот она такая немножечко наивная, немножечко еще детская, но там есть замечательная песня «Саша».
2: Саша очень
1: Давайте
2: хорошая
1: послушаем.
2: Песня.

0: хорошая песня про Сашу. Так что, если вдруг думаете, чтобы сегодня послушать, ну так вот, мало ли, знаете, вечером, там, придя домой или на пробежке. Альбом 46 группы Кино, так это тряхните стариной.
1: Да, и там еще вспомнить, потому что я вот тоже текст, например, сейчас, ну, фактически вспоминал.
0: Это правда. Ну что, ребят, молодцы все, кто с нами на одной волне. На этой же волне мы ненадолго прервемся, буквально через пару минут вернемся к вам с плодово-выгодным предложением. Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер рубрики ООНП «Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках «Норвей парк». «Норвей парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
2: И мы уже вторую неделю рассказываем вам про норвежские парки «Норвей парк», знакомим с тем, как там можно провести время, и разыгрываем по пригласительному в это замечательное место.
1: Да, причем в любой можете пойти.
2: Да. И сегодня у нас есть такое же плодово-выгодное предложение, но сначала вопрос. В норвежских... Господи, что ж такое со мной? Как называется многоуровневый сетчатый лабиринт для детей от 4 до лет и до 110 сантиметров ростом и взрослых до 100 килограмм в веревочных парках «Норвей парк»? В этом лабиринте можно лазать всей семьей. В нем трассы, как в обычном веревочном парке, но не нужно специальное снаряжение. Поэтому передвигаться можно свободно. А роль страховки выполняет прочная сетка. Такие лабиринты есть в Норвей парк Шишки, Вишня, Красногорск и Барвиха. Смотрите правильный ответ на сайте, выбирайте в поисковике запрос «Норвежские парки». На странице описания парка ищите верный ответ.
1: И, кстати говоря, для тех, кто просто хочет попасть в веревочный парк или сетчатый лабиринт, напоминаю, для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Она действует до 31 октября этого года, и нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей парк на нашем радио. Скидки и акции не суммируются. Норвежские веревочные парки Норвей парк — отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождений и корпоративов. Норвей парк — приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, подводим итоги нашего плодово-выгодного предложения.
2: Да, давай, конечно.
1: Мы спросили вас, как называется... Господи, где у меня это? Как называется многоуровневый сетчатый лабиринт для детей от 4 лет и 110 сантиметров ростом и для взрослых до 100 килограмм в веревочных парках Норвей Парк?
2: И правильный ответ – это Нет Парк.
1: Да.
2: Нет Парки Шишки, да. И Вишня – это самые большие сетчатые лабиринты в сети Норвей Парк, и в них интересы как детям, так и взрослым. Если вы не такой прямо вот заядлый экстремал, но хотите попробовать себя на веревочных трассах, а заодно провести как-то весело время с ребенком, вам точно в Нет-парк.
1: И мы сегодня отдаем обещанный билет. Человеку, чей номер телефона заканчивается на 2496. Ну, я думаю, что до конца недели у нас еще будет возможность, конечно, вас побаловать чем-то приятным.
0: Наше радио.

0: правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обычно напарник любит делиться такими необычными какими-то фактами, но сейчас я готов это сделать. Вот смотрите, если вам говорят, ну ты и дятел, не надо сразу расстраиваться. Дятел — птица, во-первых, красивая, а во-вторых, как выяснилось, плохо изученная. Дело в том, что одни ученые решили все-таки немножко побольше изучить работу дятла, как он вот стучит и, ну, выгрызает, да, деревья. И выяснилось совершенно что-то страшное. Они сделали замедленную съемку. Выглядит это безумно красиво. Но факт остается фактом. В среднем птица совершает по 25 ударов клювом в секунду. И, в принципе, ну, вы должны понимать, что это бешеная скорость. Но странность не только в этом. Дятел, ну, собственно, его, простите, башка испытывает в момент удара перегрузку в 1200 G. И ни один биолог не может понять, как черепная коробка и мозг этой птицы в принципе способны это выдерживать. В общем, если мы будем создавать какие-то летательные аппараты, которые будут

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаете, ребят, нам тут от щедрот отсыпали призов для вас.
2: Да.
1: Прям хорошо, да. Немного.
2: Да.
1: Поэтому мы, начиная со следующего часа, пожалуй, будем вас немножечко обеспечивать призами. Ну, просто так мы не можем в сложившейся традиции ну так просто взять.
2: Да нет, ну мы придумаем. Мы же, вы знаете.
1: В следующем часе разыграем
2: дня,
1: а потом еще что-нибудь придумаем. А призы прям, ребят, ну вот.
2: Призы очень хорошие.
1: Интрига, но призы прям зачетные. Дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Наше радио представляет в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России. Тематические мастер-классы для детей и взрослых. Танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
10: Без возрастных ограничений.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

дырявые, махнуть что ли куда? Все на мне, что не собрано, страна велика, шофера люди добрые, и жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется,

0: А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на грифе распятый. С тобою меняю я свой третий десяток.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, судья Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Создание нового каркаса Московской онкологической службы завершено в столице. Это позволяет на ранних стадиях выявить болезнь и гарантирует пациентам качественное лечение, заявил Сергей Собянин. Он вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко открыл сегодня новый лечебно-диагностический комплекс городской онкобольницы номер 62 в Сколково. Каркас городской онкослужбы составляет 5 мощных клиник. Как отметил мэр, в Москве продолжительность жизни достигла 80 лет. На этом фоне все больше числа пациентов выявляется онкология. Если раньше это был приговор, то сегодня это болезнь, которую необходимо своевременно диагностировать и качественно пролечить, подчеркнул Собянин. В свою очередь Голикова отметила, что смертность от рака в Москве за 7 лет сократилась более чем на 36%. Станцию метро Рублево-Архангельская, которая сейчас строится на одноменной линии московского метро в районе Кунцево, переименовали в Сбер-Сити. Постановление опубликовано на сайте столичной мэрии. Новая Рублево-Архангельская линия метро будет иметь протяженность более 27 километров. В ее составе появится 12 станций. С новой линии можно будет пересесть на Центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии. Сергей Собянин 20 июня провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской ветки от станции Бульвар генерала Карбова Башева до делового центра. Пробка до 8 километров образовалась на западе МКАДа из-за аварии, сообщил департамент транспорта. ДТП произошло на внутренней стороне 65-го километра. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда. По предварительным данным, водителю КАМАЗа стало плохо за рулем. Он совершил наезд на стоящий автомобиль БМВ. В итоге шофер грузовика скончался. Дептранс предупредил также, что в вечерний час пик возможны пробки до 8 баллов из-за перекрытия в центре на юго-востоке Москвы. Фестивали и мастер-классы пройдут в столице в выходные в честь Дня молодежи, сообщили мэрии. В этом году праздник посвящен Году единства народов России. Гостей ждут на ВДНХ, в парке Ходынское поле, зоне отдыха Тропарева, в Дарвиновском музее, музее Маяковского и на других площадках. Для посетителей подготовили различные мероприятия, в том числе творческие, инженерные мастер-классы, спортивные тренировки, танцевальные занятия и многое другое. К участию приглашаются молодые люди и все, кто хочет с пользой провести время. Московский общегородской праздник «Сабантуй» состоится на территории музея-заповедника Коломенское 4 июля. Программа посвящена традиционным семейным ценностям, межнациональному согласию, патриотическому воспитанию и сохранению культурного наследия народов России. Посетителям представят национальную татарскую и башкирскую музыкальную танцевальную культуру, соревнования по борьбе на кушаках, а также традиционные игры «Сабантуя». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Обещали вам плодово-выгодного отсыпать.
2: Начиная с этого часа
1: и начнем отсыпать по них потихонечку, понемножечку того, что у нас есть. Мы не прямо так из рога изобилия. Нет, конечно же.
2: Нормально. Почему? И в этом часе, и в следующем. В этом часе мы это присовокупим к титулу, наверное.
1: Будем разыгрывать титул коня, ребят.
2: Естественно, разыграем.
1: Потому что, несмотря на то, что жара и вроде бы как каникулярное время...
2: Да нет никакой там жары.
1: Ну, это в Москве нет. Вообще, знаешь, Андрей...
2: Там-то да, там жара.
1: А знаешь, вот это вот, если вдуматься, Канос, да, вот Канос, ну, каникулы происходят, там Канос. Собачьи времена. Вот дословный перевод, каникулы.
2: Собачьи времена?
1: Собачьи времена, потому что звезда восходила, Канос, я уж не помню, какую там Сириус или как его там латиняне собачьей звездой называли, и вот время каникул...
2: Пока она не уходила за горизонт, были каникулы.
1: Ну, типа того, да. Вот собачьи времена, вот так.
2: Собачьи времена. Ну, собачьи так собачьи. Мне лишь бы... только мне, но и многим другим лишь бы не работать.
1: Ладно, ребят, дадим вам возможность не работать, буквально по минуте двум игрокам, дождитесь призыва к игре.
0: Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
7: Наше радио проверено временем.
8: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А не устроит ли нам напарник интеллектуальное Рубилова?
2: Давай, конечно.
1: К нему
2: конечно.
1: Два билета на концерт группы «Моральный кодекс».
2: Да.
1: Концерт с программой «Все хиты и лучшие песни» пройдет 2 июля в Зеленом театре ВДНХ.
2: Готовы разыграть интеллектуальное Рубилова в деле. Давай, нам нужна кодовая фраза первая.
1: Ну, раз речь пошла про «Моральный кодекс», мне вот помнится из раннего, из лучших песен, скажем так, не из раннего, из лучших песен, да, которые наверняка будут исполнены в Зеленом театре. Мне очень нравится «Ночной каприз» песня.
2: Прекрасная песня.
1: Итак, ребята, «Ночной каприз», автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах. Буквально через пару минут начнем играть.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня» и два билета на концерт группы «Моральный кодекс». Первой за комплект призов будет бороться Юлия. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте.
1: Итак, все у нас традиционно. Мы очень консервативны в этой игре. Для начала даем первому игроку возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей Германович.
2: Я всю эту неделю популярен.
1: Спасибо, Юля. Вторую неделю тебе это фартит. Ну что ж, минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали.
2: Является ли метание диска легкоатлетической дисциплиной?
3: Еще раз повторите, пожалуйста.
2: Является ли метание диска легкоатлетической дисциплиной?
3: Да.
2: Правильно. Сколько букв А в слове «неандерталец»?
3: Две.
2: Правильно. Какой вид птиц называются вяхери?
3: Не знаю. Наверное, это водоплавающие.
2: Нет, это голуби. Как называется разменная монета Индии? Руис, пайса или сантим?
3: Вот второе, наверное.
2: Правильно, пайса. В какой области Российской Федерации находится город Сергиев Посад?
3: Московский.
2: Правильно. За национальную сборную какой страны выступал футболист Златан Ибрагимович?
3: Пусть будет Сербия.
2: Швеция. Какое историческое событие произошло раньше? Открытие Колумбом Америки или окончательное воцарение дома Романовых на российском престоле?
3: Я за Романовых.
2: Америку открыли чуть-чуть раньше.
1: Да. 4 из 6. 4 из 6 фиксируем.
2: Хорошо сыграли.
1: Хороший результат. Юлия, благодарим вас за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника, который поборется за комплект призов и попробует их забрать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня» и два билета на концерт группы «Моральный кодекс». Готовы ли вы посоперничать с Юлей?
2: Ну, конечно, готовы.
1: Тогда конечно, ловите готовы. Кодовую фразу.
2: Да, есть у меня кодовая фраза, но тоже будет она словами «Морального кодекса». «Я выбираю тебя». Это альбом, мне страшно сказать, из прошлого века.
1: Из прошлой жизни.
2: Да. Вот. Поэтому кодовая фраза будет звучать.
1: Ой, какой хороший альбом там.
2: Шикарный альбом.
1: «Ночью все кошки серые».
2: Да вообще.
1: «Матросы курили папиросы».
2: Да, да, да.
1: А сейчас бы попробуй такую песню «Матросы курили папиросы».
2: Курение вредит вашему здоровью.
1: После каждого припева. «Я выбираю тебя», ребята. Автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Работа, рынки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: на суточно ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И через минуту с небольшим мы узнаем, кому достанется и титул «Умника дня», и два билета на концерт группы «Моральный кодекс». На связи Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Ну, два Андрея сегодня никак не получится.
1: Да, сегодня Андрей и Игорь тоже у нас.
2: Хорошо сказал Андрей.
1: Нехорошо. Два Андрея.
3: Дело в том, что я выигрывал уже с Игорем и пилоты на Браво, поэтому...
2: Так, вот оно. Ну, что ж. Так, ну... Сегодня шансы есть.
1: Ле шанс. Итак, Андрей, минута времени. Ваша соперница Юлия сыграла с результатом 4-6. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Попадают ли белки в зимнюю спячку?
3: Да.
1: Нет. Назовите имя российского полководца Барклая де Толли.
3: Иван.
1: Михаил. Кто является автором сочинения «Хождение за три моря»?
3: Дальше.
1: Афанасий Никитин. Какое историческое событие произошло раньше, окончание Первой мировой войны или обретение государством Израиль независимости? Или образования?
3: Раньше и Первой мировой.
1: Правильно. За национальную сборную какой страны выступал футболист Оливер Кан?
3: Германия.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Переславль-Залесский?
3: Московская.
1: Ярославская. Как называется разменная монета Польши? Грош, цент или ЭКЮ?
3: Грош.
1: Правильно. Какой вид птиц называется огари?
3: Дальше.
1: Утки. Сколько букв О в слове «кроманьонец»?
3: Одна.
1: Две. Простите, Андрей, сегодня... Да. Сегодня я не смог. Я очень старался, видит Бог. Я даже...
2: А я молчал.
1: А он молчал и пагубно на нас с вами влиял. Ну что, Андрей?
3: Ну сколько можно выигрывать?
1: Ну, тоже верно. Нужно сделать небольшую передышку. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, Андрей.
1: Хорошего продолжения дня. А титул и билеты на концерт группы «Моральный кодекс» мы с удовольствием отдаем Юле. Кстати, ребята, напомню, что если у вас нет возможности в эфире поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», но очень хочется почувствовать себя человеком эрудированным, образованным, ну или хотя бы проверить свои знания, то вы можете взять в руки смартфон в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, найти «Умник дня», вот просто в поисковом запросе «Умник дня». Вбиваете, и то, что вам откроется, это, собственно, канал, который я веду. Или сообщество, в зависимости от того, где вы ищете. Где вы можете отвечать на вопросики в удобном для вас формате. Открыли, вас никто не торопит, по времени не ограничивает. Можно подумать, логически порассуждать, потому что выбор предлагается делать из трех представленных вариантов ответов, а это всегда проще. Кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере Макс есть дополнительные плюшки в виде рассказа о том, что сегодня за день. Чем знаменит день в истории?
2: Так, давай выясним, что
1: сегодня. А сегодня день, Андрей Германович, прямо вот легендарный. Во-первых, в 1812 году армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Тем самым началась Отечественная война 1812 года. Это в 1812 году. А в 1945 году состоялся парад Победы на Красной площади, который принимал Георгий Константинович Жуков, командовал парадом Константин Рокоссовский, и кульминацией парада стало бросание нацистских стандартов и знамен к мавзолею Ленина. Вот такой день, ребят. Ну и плюс, сегодня нельзя не отметить, вот обычно я как бы не говорю, кто родился, да? Во-первых, родился в этот год Михаил Сергеевич Запашный.
2: В этот день.
1: Да. Советский артист цирка, основатель династии Запашных.
2: Мы даже хорошо знаем.
1: Да, и Юрий Дмитриевич Каспарян, после крещения Георгий, гитарист неизменной группы «Кино». Так что сердечно поздравляем с днем рождения.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка-фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман».
4: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: «Казань» встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны, от Тихорецка до Петрозаводска. Порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, на Наукограде Пущино строители умудрились промахнуться мимо канализации при строительстве нового дома на 200 с лишним квартир. А в Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб. Подмосковный город Пущино был построен в 60-е годы, как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жители 5 аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом он оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации. Из-за этого новоселы страдают уже 1.5 года.
2: Строители не попали в городскую канализацию. То ли там ниже сделали, то ли еще что-то. И в результате на 250 квартирный дом, что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать, постоянно насосом что-то переливается в канализационную систему, и в итоге с солидной регулярностью, не каждую неделю, все это прорывается и затапливает подвал нового дома, ну, со всеми вытекающими. Сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая, ну и на этом все дело закончилось, и никто ничего делать не хочет.
1: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться с недоразумением в Пущине. Другая вопиющая ситуация произошла в Химках. Там плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. Горе-строители испортили мебель и сломали газовую колонку. А в результате люди остались без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Она отчаялась добиться компенсации ущерба. Уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
3: Они заменили на трубы совершенно другие. Не те, которые были у нас. Квартиры маленькие, все хрущевки. У всех каждый сантиметр выверен под стенки, под шкаф. Это, конечно, мародерский налет. А что они делали, качество ужасное. Мне вот не повезло. И колонку сломали, и мебель всю продырявили. Со свои же деньги, собственные, кровные, купила водонагреватель. И сейчас буду заказывать электриков, чтобы они мне отдельно будут делать. И ставить плиту электрическую. Я одна с двумя детьми. У меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы. Получается, что в нашей стране это никто. Даже в собственной квартире.
1: Мы обратились к властям подмосковных Химок и в прокуратуру с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Доброго вечера.
1: Добро пожаловать в плодово-выгодный час 10-бального шоу, где мы хотим сделать вам роскошнейшее предложение.
2: Ребята, у нас есть 2 билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
1: Да, готовы отдать кому-то из вас, но просто так мы традиционно ничего не отдаем. Мы хотим обменять.
2: От вас.
1: Вы должны нам написать, почему...
2: Вы должны.
1: Нет, вы не должны. Вы можете попробовать забрать билеты, если обоснуете свою любовь к группе «Алиса».
2: Интересное задание. Мне
1: чем
2: нравится.
1: Она вызвана? У вас, может быть, какая-то песня ассоциируется?
2: Вот просто альбом, среди
1: воспоминания.
2: Среди моих друзей есть два человека, которые, ну, знаешь, это прямо фанаты-фанаты.
1: Угу.
2: Вот прямо фанаты-фанаты. Вот, я думаю, что сейчас они слушают эфир
1: и будут строчить. Так что, ребят, вы через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах пишите, почему именно вам должны достаться билеты, почему вы такие алисоманы. Мы изучаем ваши сообщения и автор одного
2: Мы изучаем ваши аргументы.
1: Это правда.
2: Выносим их на рассмотрение.
1: Это
2: на
1: правда.
2: Наше волюнтаристское абсолютно.
1: Да. И кому-то отдаем волюнтаристски 2 билета.
2: Абсолютно верно.
0: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.
8: Знаете ли вы, мясо капальхен так популярное среди чукчей, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект «БАС» работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». Большие города – уникальные и сложные экосистемы. Чтобы существовать и развиваться, им необходимо поддерживать тонкий баланс между своими составными частями – разными районами, зонами жилой застройки, парками, дорогами и дворами. И как любой сложный организм, иногда город сталкивается с опасностью. Огонь – одна из самых древних и самых непредсказуемых сил природы. Особенно там, высоко над землей, где человеку бывает трудно добраться до очага вовремя. Именно для таких ситуаций в небе над городом появляются новые воздушные помощники. К верхним этажам высотного здания поднимается беспилотник «Грузовик М-500», созданный по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще, поведение этого дрона немного напоминает крупных птиц, способных зависать почти на одном месте, даже в сложных потоках воздуха. Только вместо охоты за добычей у него совсем другая задача – доставить все необходимое туда, куда человек и тяжелая техника иногда просто не успевают. Особенно сложны пожары на большой высоте. После 15 этажа возможности традиционных автолестниц становятся ограниченными. А плотная городская застройка часто мешает подъезду техники. Машины, строительные конструкции, узкие дворы – все это создает для спасателей дополнительные препятствия. А вот беспилотник движется к цели напрямую. Он поднимается на высоту до 100 метров, груженный необходимым оборудованием, минуя преграды. Просто поразительно, насколько точна его работа. Современные системы наведения позволяют дрону зависать прямо напротив очага возгорания и аккуратно подавать угнетушащее вещество именно туда, где оно нужнее всего. В сентябре 2025 года грузовик М-500 успешно прошел испытание по тушению пожара в высотном доме. Дрон поднял пожарный рукав со специальной пеной и локализовал возгорание на 16 этаже. Справился он с таким ответственным заданием за 3,5 минуты. А позже этот беспилотник участвовал в масштабных пожаротактических учениях МЧС. Одной из самых сложных задач, которые удалось эффективно решить, стала работа рядом с резервуаром горючей жидкости в условиях высоких температур и повышенного риска для человека. Вообще, применение беспилотников в пожарной охране пока чаще связано с разведкой и наблюдением. Они помогают спасателям видеть очаги возгорания, оценивать распространение дыма и быстрее принимать решения. Но технологии развиваются очень быстро, и сегодня дроны все увереннее начинают участвовать уже в непосредственном тушении пожаров. При этом самое важное преимущество подобных систем – возможность работать там, где человеку слишком опасно. Высокая температура, токсичный дым, риск обрушения конструкции. Во всех этих условиях дрон способен первым приблизиться к очагу. Сегодня такие технологии становятся важной частью работы спасательных служб, помогая быстрее реагировать там, где счет иногда идет на минуты. И уже совсем скоро грузовик М-500 и другие воздушные огнеборцы станут таким же привычным помощником пожарных, как сегодня спасательная техника на земле.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о судьбе неизвестной песни Виктора Цоя и узнаем, как сбылась мечта музыкантов группы «Сула Фрай». Опубликована ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Группа «Кино» никогда ее не исполняла, а сам музыкант пел ее очень редко и только для близких друзей. Архивисту Сергею Чубраеву удалось разыскать в Стокгольме Сару Окерен, которая дружила с Виктором Цоем в 80-е годы. На одной из домашних вечеринок она записала на кассетный плеер несколько песен, которые играл Цой. Запись вместе с сохранившимися архивными кадрами легла в основу документального фильма режиссера Андрея Айропетова «Привет Карлу Густаву».
2: Виктор Цой не хотел, чтобы кто-то ее записывал по воспоминаниям его близких друзей, для которых он редко исполнял это произведение. Но вот Саре он разрешил. И нам всем, мне кажется, очень крупно с этим повезло. Идея заключалась в том, что мы хотели выложить эту песню в сеть, чтобы у любого человека был доступ, чтобы он мог, любой человек, послушать эту песню в свое удовольствие. Но потом мне показалось, что было бы здорово попробовать что-то с ней сделать, ну, обыграть, и показать еще архивные материалы из коллекции Сары, которые прекрасно, оригинально, очень интересно.

0: В фильме «Привет Карлу Густаву» впервые звучит не только песни «Дети минут», но и фрагменты ранее не публиковавшихся акустических исполнений треков «Пачка сигарет», «Любовь – это не шутка» и «Братская любовь». Посмотреть фильм уже можно в сети. Группа «Сулла Фрай» выпустила неожиданный релиз. В записи сингла «Одиночество» принял участие гитарист-виртуоз Валерий Дидюля. О том, что все мечты сбываются, рассказывает лидер команды Рома.
1: Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюли. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на его концертах. А наш барабанщик Марат на самом-то деле по образованию классический гитарист. Так вот, он в процессе своего обучения и не только очень-очень много играл произведений самого маэстро. И вот жизнь преподнесла нам весьма интересный подарок. Нам посчастливилось записать совместный трек с самим Дидюлей.

0: Прямо сейчас в сети можно не только послушать сингл «Одиночество», но и посмотреть клип на новую песню. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

срочно нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, кто хочет пойти на концерт Алисы, группы Алисы, и по каким причинам, что у вас, какие-то истории, может быть, связаны, или...
2: Ну, вот прекрасная, я считаю, история. Привет, парни. 9 апреля 88 года, будучи студентом МЭИ, был на концерте Алисы в ДК МЭИ, и, собственно, там это все и происходило. А на том берегу, красное на черном и так далее, не забывайте. После так и не сложилось побывать на живом концерте группы. Хорошо бы снова испытать те эмоции, пишет нам Алексей.
1: Мы с Фином, сыном фанатеем от Алисы, а тут еще и на ЦСКА. Тоже топим за ЦСКА. Так все как бы сложилось.
2: Моя история такова. В 2009 году случайно зашел в гости к другу бармену. В тот день выступала Алиса. И зал попал на песни «Белая невеста». Ну и понеслось. Не пропускал ни одного московского концерта. Потом подсадил родного брата. Гоняли на концерт уже вместе. Брат, к сожалению, уже нет с нами. А на памятнике у него выгравированы слова песни «Алиса Колобок». Вот так вот. Всем привет. Любовь, вместе.
1: Любовь к Алисе привил старший брат. Все детство на стене висел плакат. Сейчас брат вырос, завел детей. И на концерты ходить некогда. А я бы его сводила. Ну или просто слала бы видео с концерта, пишет Светлана.
2: Второй вариант. Такой еще удобный. Не надо никого никуда тащить. Добрый вечер, короли эфира. Когда-то были в ЗАГСе на фестивале нашествия. В анкетах оба написали любимую группу Алиса. А когда нас расписывали и поздравляли, как раз уже выступала группа Алиса. Люблю их, пишет нам Алена.
1: В общем, ребят, у вас есть возможность получить 2 билета, но нужно обосновать, почему именно вы заслуживаете эти билеты у нас забрать.
0: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, кто у нас желает пойти на концерт группы «Алиса» по халявным билетам?
2: Да, привет, добрый вечер, вечернее шоу.
1: Добрый.
2: Давным-давно, в далекие 90-е, мой муж ездил на товарниках за группой «Алиса», состоял их в армии. Сейчас ему 50, но по выходным он ходит в толстовке и футболке «Алиса». Был бы прекрасный подарок ему на 30-летие нашей свадьбы.
1: Добрый день. Я не алисоман, но очень хочу им стать.
2: Так, ну уже неплохо. Любимая песня «Мое поколение». Поем всей семьей, даже дети кайфуют.
1: Привет, напарники. Виктор пишет, 48 лет, из Вологды. Я алисоман со стажем. В подростковом возрасте с альбома «Энергия» началась моя страсть к Алисе. Моя любимая композиция «Красная на черном», альбом «Блокада». Очень хочу на концерт, так как давно уже не был на концертах Алисы. Спасибо.
2: 2000-й бесплатный концерт Алисы на Тверской площади. И на этом концерте присутствует Жириновский. И по окончанию он идет не через спецвыход, а через зрителей. Пожимает руки. Так вот в одном месте оказалось две легенды, ну и книга про Акинчева занимает почетное место у меня на полке.
1: Прошу билет для мужа, потому что он, ну, прям фанатик. Алису слушает и в машине, и на работе. Но все концерты, на все концерты ходит, и песни там орет. Дома прям стена из фотографий группы «Алиса». Он повторяет каждое движение Акинчева в обычной жизни, прям кайфует от них. Спасибо, если услышите.
2: Добрый день. Слушаю Алису с 99 года, а в 2012-м сводил будущую жену. Она осталась под впечатлением от текстов песен. Вот с тех пор просит сводить ее еще раз. Тем больше день рождения у нее был на днях, а скоро будет у меня.
1: Привет, ребята. Было мне 12 или 13 лет, во время, когда кассеты музыкальные продавали на рынке, на платках. Вот я с отцом на рынке. В выходной покупаем продукты. Я говорю, пап, купи мне кассету Алисы. Он мне... Ты что, это же металл. Не купил. И так обидно было. Стал старше, появились карманные деньги. Первую кассету Алиса купил себе сам. Ну да, это же было страшно.
2: Молодец.
1: Это металл.
2: Металл, да.
1: Хотя,
2: да.
1: Если послушать альбом «Энергия», то там...
2: Там вообще никакого металла.
1: Ну, как бы, New Wave может быть. Постпанк может быть, но металлом там и не пахло.
2: Не.
1: В общем, ребят, если вы хотите на концерт группы «Алиса», вы нас должны как-то замотивировать, прислать свое сообщение, мотивационное письмо, как мы это правильно называем.
2: Да? Ну, как хорошо заговорил.
1: Через сайт наш.ру, через ботов в мессенджерах мы все рассмотрим, изучим и... Пока еще непонятно, каким способом мы будем выбирать победителя. Но...
2: Да мы придумаем, мы же такие, знаете, либо выдумщики.
1: Либо нас что-то зацепит, либо мы прям вот...
2: Ну, либо генератор включим.
1: И тоже вариант.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что? Ну я не знаю, напарник, что тут делать. Очень много написали нам сообщений. Очень много действительно получилось мотивационных писем, а не просто «хочу на концерт». Ну, правда, и такие тоже.
2: И такие тоже есть, да.
1: Мне очень приятно, что многие вспоминают свою молодость.
2: Ну, потому что любовь к музыке начинается где-то лет в 12-13, может быть, в 14-15, и потом
1: безусловно,
2: уже...
1: Безусловно, да.
2: Все, как понеслась череда увечий.
1: Ну, да, хорошо сказано. Еще я обратил внимание, что многие хотят подарить, если у них вдруг получится стать обладателем этого билета, подарить его другу, который фанат, или подруге, которая фанатка. Да. Вот, то есть все прекрасно знают, что...
2: Знаешь что, напарник, я вот что-то сижу, думаю...
1: Вот у меня два тут просто сообщения, я не могу разорваться.
2: Знаешь, смотри, вот есть тут Виктор, 48 лет, из Вологды. Фанат, говорит, Алисы с большим стажем. Ну, практически наш ровесник. Вот давай ему дадим повод мотнуться из Вологды в столицу.
1: Ну, давай.
2: На концерт.
1: Давай.
2: Вспомнить молодость.
1: Давай.
2: Тряхнуть, что называется, пока еще не седой головой, ну и как бы и поорать песни от души.
1: Ну, про голову давай мы не будем, мы не знаем.
2: Виктор, а напишите нам, да. Что по волосам? Есть, нет, седые, густые. Ой. Все, Виктор,
1: получайте. Давай, давай, билеты. Я выдаю.
2: Давай.
1: Вот, а от Виктора мы ждем сообщение.
2: Да. Что по волосам? Есть, нет. Ну, нам же надо знать вообще, кому мы только что билеты отдали.
1: Это точно.
2: Поэтому, ребят, всем спасибо за участие. Надеемся, что завтра нас порадуют еще чем-нибудь.
1: А вы знаете, вот когда мы так говорим, что мы надеемся, что завтра нас порадуют. А вот тот, кто нас радует, он слушает нас сейчас. Поэтому
2: ну, надеемся, что
1: вдруг
2: завтра
1: он сможет это сделать.
2: Да, так что, ребят, ждем завтрашнего дня. Вдруг перепадет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проект на

0: декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, утверждает Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по развитию отечественной авиации. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента, отечественная авиатехника не уступает самым лучшим мировым образцам, а целый ряд компонентов превышает иностранные и западные показатели, считает он. Как отметил Путин, многие вещи сейчас создаются молодыми коллективами инженеров. Это имеет хорошие перспективы для дальнейшего строительства и укрепления российских конструкторских школ. Президент добавил, что в России входит четверку государств, которые способны обеспечить полный производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Средства противовоздушной обороны сбили уже 15 беспилотников на подлете к Москве. Об уничтожении еще одного дрона мэр Сергей Собянин сообщил в последний раз в четверть седьмого вечера. На местах, где упали фрагменты аппаратов, работают представители экстренных служб. О пострадавших или разрушениях информации не поступало. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями, сообщила Росавиация. Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Ми-2 и гибели пилота в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Вертолет разбился недалеко от хутора Прикубанского во время сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, машина зацепилась за линию электропередачи. Радиостанция ВБ-76, известная как радиостанция судного дня, резко активизировалась. За сегодня она передала уже 20 сигналов. Из них 7 содержали двойное сообщение. 20-й сигнал «Клювик» зафиксирован в 17:10 по Москве, сообщает телеграм-канал, который отслеживает ее активность. А за 5 минут до этого 19-й сигнал имел двойное сообщение «Флюса Боб» и «Долохук». До этого был передан «Мракощуп». 16-й сигнал имел также двойное сообщение «Вурдалак» и «Мазание». У ВБ-76 военная радиостанция, ее создали в 70-х годах прошлого века. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой». Актер Никита Калагриева заявил, что готов к творческому противостоянию с искусственным интеллектом и уверен в своей победе. Слова актера прозвучали во время Петербургского международного юридического форума, на одной сессии которого он был приглашен. Калагриева также отметил, что выступает против использования в кадре двойников, созданных искусственным интеллектом. По его словам, он готов пригласить всех на какие-нибудь очень сложные съемки, куда-нибудь в Мурманск, где очень холодно, где необходимо вылезать на кирпичи из ледяной воды. По словам актера, однажды один оператор ему признался, что ему именно такая живая работа и нравится. Он не готов отдать нейросетям, как выразился Калагриева, весь кайф от живой работы. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья. Ну и добро пожаловать в финальный час «10-бального шоу».
1: В Москве, говорят, пробки на 8 баллов.
2: Да и вот я не удивляюсь, потому что
1: Откуда у парня испанская грусть?
2: Я не знаю. Ну, ты знаешь, я ехал на работу, меня смутило, что очень плотное движение в городе. И прямо... Ладно, сейчас будет автомобильным, потому что среда у нас 19:07, 19:08 уже. Поговорим. Есть много тем, которые хочется сегодня обсудить. А первую, наверное, я очень коротенько просто сообщу, потому что многие переживают, что с 1 июля этого года усилится ответственность за нарушение правил дорожного движения. Ну, в частности, камеры будут видеть использование телефона за рулем, и в том числе тренировки. Ничего не поменяется, ничего там ужесточаться не будет, по крайней мере, так заявляет в ГИБДД. А насчет тренировки, ну, мне вообще, честно говоря, настолько удивительно, что кто-то еще пытается. Я видел машину сейчас с глухим лобовым стеклом, то есть затонированное в глухую. Так хотел сказать, чувак, а ночью ты как ездишь-то? Что ты там можешь видеть?
1: Ночью он не ездит.
2: Видимо, да. Вот. Причем вот прямо у меня там в поселке на соседней улице стоит старенький автомобильчик, у которого в глухую. Ну, я не представляю. Мне кажется, это...
1: Тут вспоминается...
2: Опасно просто.
1: Шутка о том, что красивые пацаны машины не тонируют.
2: Ты знаешь, ну, я считаю, что это не шутка, поэтому я оставляю для как раз красивых пацанов, красивых девушек вот эти передние стекла не тонированы. Но имейте в виду, ГИБДД постоянно сейчас проводит рейды и будут их проводить дальше. Приборчики у них есть, и будете либо отдирать эту тонировку на месте, либо, если это повторно, то это уже все хуже. Ладно, а мы будем говорить сегодня про интересные вещи, а это вот такая вот...
1: Просто затравочка.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, Андрей, ну, что хочется поговорить немножко про бензин, потому что дефицит топлива в ряде регионов нашей страны привел к тому, что одним из самых популярных запросов в Яндексе стал «Как слить бензин?».
2: Как?
1: Причем?
2: Есть какие-нибудь новые технологии?
1: Нет, я думаю, технологии все те же, просто другое поколение за них хочет взяться. Ребята, во-первых, имейте в виду, это уголовно наказуемое преступление. Это раз. Во-вторых, собственно, многие пытаются сейчас защитить свои автомобили, да, чтобы из них нельзя было слить. И я прекрасно помню, что на закате советского автомобилестроения, правильнее будет так сказать, появились вот эти крышечки с замочками. Mm-hmm. То есть, ну, как правило, с завода шли обычные крышки, что на «Жигулях», что на «Москвичах», а потом, я помню, в Южном порту уже можно было купить с комплектом ключей такую хорошую крышечку, которую, в принципе, если посильнее дернуть, она и без ключа открывалась. Но
2: дерни за веревочку, двери откроются.
1: Личинка была. Поэтому, когда сейчас идет разговор о том, что вот можно купить крышечку с замочком и... скорее всего, ее не скроют, это на самом деле нет. Это все очень странно, и очень много автомобилей сегодня, у всех разные, собственно, конструкции вот этих патрубков, на которые закручивается пробка. Поэтому, мне кажется, вот с этим возиться бессмысленно. Тем более, и, честно сказать, из современного автомобиля, из такого, ну, совсем современного автомобиля, слить топливо, это не прямо вот подойти там, оно не пойдет, это все очень сложно. Еще я обратил внимание, некоторые кулибины рекомендуют поставить сеточку металлическую где-то вот на топливопроводе. Mm-hmm. Но я могу сказать, что это, честно говоря, немножко так колхозом попахивает, потому что, во-первых, сеточка будет забиваться, и вы туда вряд ли потом залезете, и у вас будут большие проблемы. Вот. А во-вторых, ну зачем добавлять ненужные дополнительные вещи в автомобиль, который, ну, изначально шел с определенными параметрами. В общем, я бы, честно говоря, ничего бы не делал особо. Ну, конечно, обидно, если придешь, вчера был бак,
2: сегодня пук.
1: Вот, и еще очень многие задают вопросы, собственно, поисковым системам. Срок хранения бензина, какой он? И здесь, вы знаете, здесь нет однозначного ответа, потому что, смотря для чего использовать этот бензин и как он будет храниться. То есть, если он будет храниться в герметичной металлической канистре, то вполне вероятно, что через 20 лет бензопила на нем заведется. Если же вы имеете в виду, что бензин должен соответствовать определенным параметрам, когда вы его заливаете в автомобиль, он должен быть 95-й с каким-то набором там присадок, присадки долго не держатся. Поэтому, если у вас в пластике вообще, например, хранится бензин, то он хранится там буквально там 2-3 месяца. Если герметичный в металле, то, ну, до года. Но при всем при этом, конечно, свойства своем потихонечку теряет. Вполне вероятно, поэтому многие и рекомендуют, если машина постояла зиму на приколе, все-таки освежить топливо и быстро сжечь вот этот старый бензин, потому что теряет свои свойства. Вот это имейте в виду, топливо, к сожалению, очень долго не хранится.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А, так хочется закончить уже тему со сливом топлива из бака. А, тут просто многие написали, что разговор идет о том, чтобы слить топливо из собственного бака, потому что есть бензопилы, ну и прочие вещи, которые надо пускать. Да, действительно, безусловно, многие хотят заправиться на заправке в бак, потому что не отпускают в канистры, и залить ну куда-то это топливо в другое место. И в этом случае, ну, есть абсолютно, поскольку вы здесь ничего не нарушаете, это ваш автомобиль и ваш бензин, то можно, собственно, снять шланг с бензонасоса и, ну, собственно, надуть немножко в какую-нибудь тару, если разговор идет о бензопиле или о чем-то еще. Вот, потому что я повторю, вот так вот просто шлангом из автомобиля это очень сложно сказать. Ладно, давайте поставим точку на, собственно, сливе топлива и поговорим про другую историю, потому что заговорили о том, что нужно проверить, насколько праворукие машины безопасны. Дело все в том, что из-за утили сбора вектор перегонщиков немножко сменился и тащит праворукие машины, которые можно купить, ну, даже до 1 000 000 рублей, ну, там, за 1,5 миллиона можно купить очень и очень хорошую машину. Вот даже я помню, что напарник не так давно приценивался к этим машинам, там, посмотрел, да, что привозят, и, по-моему, там порядка 1 200 000, да, 1 200 000, 1 300 000 была какая-то.
2: За миллион
1: такая.
2: Можно взять.
1: Можно взять.
2: Говоря,
1: да.
2: Можно уже что-то высматривать.
1: Вот. Естественно, что этих автомобилей стало больше. Естественно, что эти автомобили стали чуть чаще попадать в ДТП. И, естественно, что заговорили о том, что они небезопасны. Но я вот сколько себя помню в автомобильной тусовке, я вот все время слышал этот разговор, что праворукие автомобили небезопасны. Но никто не может понять, чем же они настолько небезопасны. Потому что отличаются они только тем, что они ездят по дорогам, ну, да, с другим алгоритмом движения. И самая серьезная и самая небезопасная часть этого автомобиля – это световые приборы, потому что они ориентированы, ну, прямо противоположно. Они светят навстречку, они высвечивают обочину. Ну, там даже были, я помню, там, лет 20-25 назад были специальные наклеечки продавались, которые позволяли немножко откорректировать, ну, хотя бы, чтобы они не били навстречку. Вот. Поэтому разговор о том, что они безопасны, ну, это, мне кажется, что это... Ой, это все очень грустно, потому что, естественно, что вот теперь эти японские автомобили попадают в нишу, которая собственно, в ту ценовую категорию, которая конкурирует с новыми автомобилями Волжского завода. И, конечно, японские, ну, видимо, больше все-таки про японские автомобили идет разговор, они, конечно же, мешают. Вот. Не думаю, что их будут как-то полностью исключать из, ну, запрещать, да, к эксплуатации, потому что все-таки машины уже, их много, они получили паспорт соответствия, поэтому ездить они будут, а вот с привозом новых могут через какое-то время начаться проблемы, потому что, ну, на мой взгляд, там запрещать не будут, а ужесточить, например, сертификационную какую-нибудь политику или что-то еще вполне возможно. Поэтому мне кажется, если вы сейчас присматриваетесь к этому автомобилю, наверное, не надо откладывать покупку в
2: долгий ящик. Берите, пока есть.
1: Ну, я думаю, да, лучше делать так.
0: Наша реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем. В прятки интереснее втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Yes.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и в связи с тем, что на многих заправках сегодня отпускают бензин, так сказать, дозированно, очень многие заговорили о том, как же экономить топливо. Ну как же экономить топливо?
2: Не ездить.
1: Ну, во-первых, я тут видел на Минском шоссе человека на Escalade, не знаю, какой у него хомичный мотор там стоит. Ну, ехал он со скоростью 50 километров в час, и вот эта вот надпись
2: Fuel Economy. Уже не такая смешная.
1: Не, вообще нифига не смешная. Но на самом деле, действительно, экономить можно. Экономить можно, и многие говорят там про какие-нибудь присадки. Нет, присадки там особо экономить не позволяют. Это все очень такие, ну, мне кажется, там все-таки больше плацебо, чем эффективности. Хотя, ну, есть отдельные, которые...
2: Физику не обманешь.
1: Да.
2: 6-литровый движок не может быть... мелкотравчатым, как движок какие.
1: Это вообще не обманешь, но если мы говорим про какие-то более или менее современные моторы, то есть способы, которые дадут возможность действительно сэкономить прилично. Давайте я просто на пальцах объясню, что можно делать, да, и что реально работает. Во-первых, убедиться в том, что колеса накачаны правильно. Потому что качение, вот этот самый эффект качения, когда вы трогаете со светофора, да и вообще, когда машина катится, колеса должны быть накачаны в соответствии с рекомендуемыми, ну, значениями завода-производителя. Если вы их чуть-чуть перекачаете, у них начнется повышенный слегка износ, но будет еще немножко экономичнее. Вот. Но, тем не менее, ну, лучше их держать, по крайней мере, в норме. Дальше. Естественно, что сам двигатель и вообще весь автомобиль должен быть исправен, потому что куча мелочей сказывается на расходе топлива, начиная от плохих свечей, которые никто там давным-давно не менял, заканчивая, не знаю, какими-нибудь изношенными подшипниками или неправильным сход-развалом. Это тоже может влиять на расход топлива. Дальше все зависит от манеры езды. Я вам просто говорю, потому что я неоднократно еще в рамках своей автожурналистской карьеры на Дмитровском полигоне мы ставили всевозможные эксперименты, как экономить топливо. И именно с точки зрения водителя. Во-первых, значит, чем меньше у вас остановок, тем лучше. Потому что любое трогание с места – это огромное потребление топлива. Если вы видите, тем более сейчас, например, навигатор на некоторых светофорах показывает, сколько, например, осталось до того, что зажжется зеленый свет. Не подъезжайте близко к этому светофору. Спокойно докатитесь до него, сгорит зеленый, и вы просто там поедете дальше. Потому что как только вы остановились, при старте расход чудовищный. Никаких резких нажатий на газ не нужно. Наоборот, лучше чуть-чуть подразогнаться и ехать на инерции автомобиля. В этом случае будет меньше тратиться топлива. Можно выкинуть из багажника, из автомобиля все ненужные вещи, которые вы возите зачем-то с собой. Потому что вес, естественно, сказывается на расходе топлива. Тут, ну, это тоже физика, никуда не денешь. Чем более загружен автомобиль, тем больше он потребляет топлива. Дальше. На самом деле, на некоторых автомобилях есть рекомендация по переключению передач. Это если мы говорим про механику. Ей стоит пользоваться, потому что производитель знает режимы, в которых автомобиль, именно этот мотор с этим автомобилем, довольно хорошо работают. Что еще, наверное, можно сказать? Если перед вами стоит выбор ехать по загруженной дороге, ну, например, да, навигатор дает два варианта. Самый короткий путь через пробку или, например, путь там на 6 километров длиннее, но свободный. Если вы хотите, чтобы машина ела меньше, выбирайте свободный путь, потому что это, ну, куда ни денешься, расход будет меньше. И нужно понимать, что любой электроприбор, работающий в автомобиле, это потребитель топлива. Это вам кажется, что музыка играет. Музыка играет у вас за счет бензина или дизеля, но она играет за счет этого. И поэтому, если вы хотите сэкономить, можно выключать систему кондиционирования. Она огромный потребитель. Можно не использовать там, ну, музыку, конечно, это не очень большой потребитель. Но вот, например, кондиционер, обогревы, это все прямо очень серьезные потребители. Ну и, наконец, на самом-то деле, багажник на крыше многие не снимают, возят или просто рейлинги вот эти поперечные, или сам такой вот этот бокс на крыше. Это тоже потребитель топлива и очень приличный, при условии, что вы в нем, например, ничего не возите, и рейлинги у вас просто, вам их лень снимать, ну, не поленитесь, автомобиль будет есть меньше. Ну, и еще раз хочется сказать, что отсутствие вот какой-то такой резкой нагрузки на двигатель, это тоже хороший способ сэкономить. Вообще, на самом деле, напарник, вот я сейчас все это рассказываю и думаю, а ведь я бы мог сделать курсы, как экономить топливо. И, например, чуть-чуть преподавать. Если хотите, напишите. Хотя бы буду понимать, интересно это кому-то или все хотят ездить так, по газам давать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мне нам остается лишь попрощаться с вами, ребята. Традиционно да, обнимаем всех и некоторых даже целуем.
2: Да, ну и услышимся уже завтра, в четверг. Погода будет похуже, зато мы будем повеселее.
1: Пока, все, ребят. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Наше радио представляет в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России, тематические мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
7: Без возрастных ограничений.
8: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В России нет проблем в поставках авиакеросина. Отечественная авиакомпания выполняет рейсы стабильно и строго по расписанию, заявил вице-премьер Виталий Савельев Вестям. По его словам, пока не видно, чтобы авиакомпании отказывали в перевозке пассажирам. Газета «Коммерсант» сегодня сообщила о проблемах авиакомпании «Азимут» с поставками топлива в южных регионах. Перевозчик обращался по этому поводу в ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Минэнерго. Ранее РБК сообщил, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минтранс и Росавиации проработать вопрос приема российскими топливозаправочными комплексами авиационного керосина как российского, так и импортного происхождения. Помимо этого, правительство ввело временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей. Вашингтон до сих пор не предоставил ответ на собственные предложения по урегулированию украинского конфликта и требует уступки. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, понимания, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске, изначально представляли собой компромисс. Однако сейчас американская сторона требует от Москвы дополнительных шагов. Глава МИДа также отметил, что с тех пор подходы США к вопросу существенно изменились. Работы по восстановлению береговой линии после крушения танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года завершены на 68 пляжах Анапы. Они теперь доступны для жителей и туристов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Сегодня открыли еще один участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бемлюк» до санатория «Рябинушка». Постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. По информации оперштаба, на курорте уже полностью восстановили и открыли все галечные пляжи, а также 8 километров песчаных. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение, признаны безопасными для отдыха. Спасатели в подмосковном поселке Томилино сняли мужчину, который застрял на высоте в проводах между столбами, сообщил Мособлпоршспас. Там отметили, что очевидцы видели шокирующую картину. Между столбами на проводах висел мужчина и громко вызывал о помощи. Местные жители вызвали экстренные службы. Спасатели задействовали автолестницу и спустили 37-летнего мужчину на землю. Его передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи. Как мужчина оказался на проводах, не уточняется. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в креативном пространстве «Новый манеж» в Москве. Как отметил директор Эрмитажа Михаил Петровский, на выставке посетители увидят вблизи то, что никогда не смогут наблюдать в жизни, поскольку никто не даст так приблизиться к картине. Мультимедийные копии картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других мастеров выполнены с предельной точностью цветопередачи. Это позволяет рассмотреть текстуру полотен и след кисти. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио.
6: Знаете ли вы?
7: Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Наша.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России выросла до 5,85%, следует из данных Росстата. За неделю цены выросли на 0,25%. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин и дизельное топливо на 3%. Плодово-овощная продукция за 7 отчетных дней подорожала на 1,5%, в том числе картофель на 7,5%, лук почти на 7%. Кроме того, подорожали за неделю мясо кур на 0,8%, сахарный песок на 0,5%. Одновременно снизились цены на яйца кур почти на 2,5%. Минэкономразвитие оценивало годовую инфляцию на 22 июня на уровне 5,82%. Индекс производства нефтепродуктов в России в мае снизился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. За месяц производство нефтепродуктов снизилось почти на 2,5%. Главы российских регионов в мае сообщали об украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Правительство 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина, а до этого был введен полный запрет на экспорт бензина. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала профильным ассоциациям и союзам придерживаться принципов ответственного ценообразования на рынке топлива. ФАС сегодня заявили, что проводит проверку ценообразованию мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям. Иран идет на большие уступки в переговорном процессе, заявил Дональд Трамп на выступлении в Сенате США. При этом президент отметил, что Соединенные Штаты побеждают в конфликте с большим отрывом, а военные действия идут очень успешно. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в свою очередь, что переговоры технической группы иранской сделки продолжатся в начале следующей недели. Акции крупнейшего в России застройщика «Самолет» по итогам торгов в среду на Мосбирже рухнули на 6%. Они обновили исторический минимум. Дополнением к общим негативным настроениям на российском фондовом рынке по капитализации девелопера ударил отказ от дивидендов за прошлый год. Впервые о проблемах «Самолета» публично заговорили в конце прошлого года. В феврале группа обратилась за помощью к правительству. Она просила льготный кредит. Однако власти отказали. При этом в компании признавали, что без значительного участия государства существует риск невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Международный олимпийский комитет продолжает обсуждать вопрос восстановления Олимпийского комитета России в комиссии по правовым вопросам. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри в ответ на вопрос о нейтральности в отношении ОКР в связи с принятием новой хартии, которая обозначает этот принцип. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с исключением в состав организации Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил 9:30 вечера мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за день достигло 20. По словам Собянина, сейчас на местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы. Между тем, за период с 15 по 21 июня от ударов вооруженных сил Украины в России пострадал 291 мирный житель, включая 20 детей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Из них ранения получили 250 человек, погиб 41. Этот показатель стал максимальным с начала года. Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей в случае принятия решения о том, будет ли Вашингтон вновь временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что меры были временными с целью стабилизировать глобальный рынок. Министерство финансов США 18 мая продлило на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем. Агентство Bloomberg 23 июня со ссылкой на данные отслеживания судов и отчет портовых агентов сообщило, что нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Дефицита топлива в Краснодарском крае нет, заявил оперативный штаб региона. Там подчеркнули, что на краевом уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтом или с логистикой поставок из искусственного ажиотажа, отметили в штабе. В последние дни на АЗС Кубани наблюдается повышенный спрос на топливо. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список», сообщила Минцифры. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. ДЭК пройдет в 33 регионах в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Это рекордный показатель, заявила глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. В Москве голосование будет проходить на собственной платформе. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу. Прогноз был обновлен после окончания первого тура группового этапа начала второго. Согласно актуальным расчетам, главным претендентом на титул стала сборная Франции. Ее шансы на успех оцениваются в 15,7%. Второе место делят Англия и Аргентина. Вероятность победы этих сборных оценивается в 12,3%. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о судьбе неизвестной песни Виктора Цоя и узнаем, как сбылась мечта музыкантов группы «Сула Фрай». Опубликована ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Группа «Кино» никогда ее не исполняла, а сам музыкант пел ее очень редко и только для близких друзей. Архивисту Сергею Чубраеву удалось разыскать в Стокгольме Сару Окерен, которая дружила с Виктором Цоем в 80-е годы. На одной из домашних вечеринок она записала на кассетный плеер несколько песен, которые играл Цой. Запись вместе с сохранившимися архивными кадрами легла в основу документального фильма режиссера Андрея Айропетова «Привет Карлу Густаву».
2: Виктор Цой не хотел, чтобы кто-то ее записывал по воспоминаниям его близких друзей, для которых он редко исполнял это произведение. Но вот Саре он разрешил. И нам всем, мне кажется, очень крупно с этим повезло. Идея заключалась в том, что мы хотели выложить эту песню в сеть, чтобы у любого человека был доступ, чтобы он мог, любой человек, послушать эту песню в свое удовольствие. Но потом мне показалось, что было бы здорово попробовать что-то с ней сделать, ну, обыграть, и показать еще архивные материалы из коллекции Сары, которые прекрасно, оригинально, очень интересно.

0: фильме «Привет Карлу Густаву» впервые звучит не только песни «Дети минут», но и фрагменты ранее не публиковавшихся акустических исполнений треков «Пачка сигарет», «Любовь – это не шутка» и «Братская любовь». Посмотреть фильм уже можно в сети. Группа «Сула Фрай» выпустила неожиданный релиз. В записи сингла «Одиночество» принял участие гитарист-виртуоз Валерий Дидюля. О том, что все мечты сбываются, рассказывает лидер команды Рома.
1: Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюля. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на его концертах. А наш барабанщик Марат на самом-то деле по образованию классический гитарист. Так вот, он в процессе своего обучения и не только очень-очень много играл произведений самого маэстро. И вот жизнь преподнесла нам весьма интересный подарок. Нам посчастливилось записать совместный трек с самим Дидюлей.

0: Прямо сейчас в сети можно не только послушать сингл «Одиночество», но и посмотреть клип на новую песню. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект «Национальная служба новостей Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны, от Тихорецка до Петрозаводска. Порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, в Наукограде Пущино строители умудрились промахнуться мимо канализации при строительстве нового дома на 200 с лишним квартир. А в Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб. Подмосковный город Пущино был построен в 60-е годы, как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жители 5 аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом он оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации. Из-за этого новоселы страдают уже 1.5 года.
2: Строители не попали в городскую канализацию. То ли там ниже сделали, то ли еще что-то. И в результате на 250 квартирный дом, что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать. Постоянно насосом что-то переливается в канализационную систему. И в итоге с солидной регулярностью, или не каждую неделю, все это прорывает и затапливает подвал нового дома. Ну, со всеми вытекающими. Сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая. Ну и на этом все дело закончилось, и никто ничего делать не хочет.
1: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться с недоразумением в Пущине. Другая вопиющая ситуация произошла в Химках. Там плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. Горе-строители испортили мебель и сломали газовую колонку. А в результате люди остались без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Она отчаялась добиться компенсации ущерба. Уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
3: Они заменили на трубы совершенно другие. Не те, которые были у нас. Квартиры маленькие, все хрущевки. У всех каждый сантиметр выверен под стенки, под шкаф. Это, конечно, мародерский налет. А что они делали, качество ужасное. Мне вот не повезло. И колонку сломали, и мебель все продырявили. За свои же деньги, собственные, кровные, купила водонагреватель. И сейчас буду заказывать электриков, чтобы они мне отдельный вот делать. И ставить плиту электрическую. Я одна с двумя детьми. У меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы. Получается, что в нашей стране это никто. Даже в собственной квартире.
1: Мы обратились к властям подмосковных Химок и прокуратуры с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Про панк.
5: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий. Сережа Метель. Дорогие друзья, я долго думал, о чем бы сегодня с вами поговорить, и понял, что мы с вами давно не общались о взаимоподдержке, о выручке и обо всем, что может приносить удовольствие и тем, так сказать, и другим. И давайте, долго не задумываясь, я вам сразу скажу, что большинство сегодняшних песен будет как раз в сторону поддержки тем музыкантам, которые присылают свои песни на мыло, в мой мешочек под названием «Мыло». И, конечно же, наконец-то набралось количество композиций, которые можно включить в определенную программу. Именно о поддержке сегодня речь и пойдет. И первая песня от группы «Взрыв чуда» под названием «Мой панк-рок». Погнали! Погнали!

подумали, вот это интересный выпуск, потому что сейчас будет одна сплошная помощь. Но нет, конечно же, я вас немножко, но попал. Потому что я с вами буду говорить о взаимоподдержке, так сказать, разного характера. И первое, что мне в голову пришло, это шлюхи. Смотрите, давайте сделаем погромче, во-первых, ваши радиоприемники. Позовем всех отцов, матерей, бабок, дедок и поговорим про шлюх. Выполняют самую главную роль помощниц. И теперь давайте разберемся, кто еще кому помогает. Вот, например, одна история у нас была. Едем мы как-то на концерт, ближайшее где-то Подмосковье, может быть, там еще что-нибудь ближайшее к Подмосковью. Конечно же, передвигаемся мы на автомобиле. И вот, поворачивая определенный поворот, наш один знакомый говорит: я тут на даче часто езжу, сейчас будет стоять девочка на дороге. Ну, мы, конечно, подъезжаем, стоит девочка, рыжеволосая, ну, хорошая, нормальная, с фигурой хорошей, вроде симпатично. Я говорю: останавливай. Ну, короче, он останавливает, я открываю. Конечно же, ну, никто из пацанов не предложил ничего, потому что, ну, наверное, стыдно, что ли, перед своими. Ну, ладно, неважно. Дело все в том, что я открываю окно и предлагаю ей: слушай, давай так, давай, говорю, мы тебя трогать не будем, ты нас тоже, просто мы скидываемся каждый по 100 рублей, в итоге у нас 500 рублей, и ты нам просто показываешь сиськи. Ну, разве не взаимовыручка? Ну, конечно же, мы ей просто даем 5 пятихатку, она нам оголяет свои груди, и, конечно, мы все поехали довольны дальше. У нее пятихатка, в нее никто не входил, мы довольны и едем на концерт с хорошим настроением. Вот такая вот взаимопомощь. И я считаю, что если штуки на дороге будут чаще показывать сиськи, чем давать и отсутствовать, то тогда вообще будет мир на земле в полной мере. И вообще, мне кажется, что нудисты именно это давным-давно и придумали. Ну, а следующая группа в нашей передаче под названием «Про-пан» на сегодня ГМО, а песня, конечно же, об этом. И называется она «Не на мусорке нашел».

0: кстати говоря, возник тут сразу же в студии нашего радио вопрос, оплатить проститутку вообще законно? Я считаю, что, может, если даже и незаконно, но донатить-то можно. Ну, задонатили пятихатку, получили сиськи за бесплатно, так скажем. Ну и все, разошлись, все, у всех хорошо. Подтягивайтесь к радиоприемникам, делайте громче, потому что сегодня самая интересная передача за весь период выхода пропанка на нашем радио. Ну, конечно же, следующая история. Однажды в моей жизни случилось такое. Мы с друзьями отдыхали на базе отдыха, ну а рядом еще одна база отдыха, потому что Истринское водохранилище, блин, спалил геолокацию. Ну ладно, неважно. Большое, и там очень, так сказать, много всяких баз отдыха. И на одну из этих баз какие-то ребята, впоследствии оказавшиеся нашими друзьями, сняли себе шку. Ну, обычное дело, в принципе, как бы все снимают, и как бы это, в принципе, возможно. Но в какой-то момент утром почему-то она пришла к нам без каких-то своих дополнительных вещей или что-то, и оказывается, нам ее просто отдали. Что значит отдали? Конечно же, просто бесплатно, потому что друзья с друзьями привыкли делиться. Ну и, конечно же, в нашей тусовке нашлись люди, которые захотели воспользоваться данным моментом и, грубо говоря, встали в очередь. Я, долго не думая, встал в очередь вместе с ними, и когда пришла моя пора заходить, на этом работа ш**вы закончилась. Я ее спас от всех остальных, довез ее до Истры, посадил ее в электричку, и она, наверное, довольная, что ее хотя бы хоть как-то не опустили, а отпустили, поехала себе домой. Ну а сегодня в передаче про панк следующая группа будет называться «Будь готов» с песней «Оборот земли».
1: Жаль, от этих снегов не изменится времени ход.

а мы переходим к следующей истории. Я вам напоминаю, что сегодня передача про панк о взаимовыручке, о взаимопонимании и о взаимопомощи, конечно же, не только между музыкантами, но и еще сторонними людьми, особенно женщинами. Ну и следующая история, опять же, про... Знаете, везде на дорогах они могут стоять, и на самом деле некоторые проезжают и не останавливаются. Ну, а я из любопытных. Один раз я остановился и спрашиваю, что почем? А мне, ну, вроде стройная, деваха стоит, правда, что-то подзагорело, по-моему, на солнце сильно, наверное, за неделю хорошего солнцестояния. И поэтому состояние у нее было немного потрепанное. Я спросил, что почем, и мне дали ответ. Значит, по классике это 3000, ну, а это 2. Я подумал, ничего себе цены, и думаю, неужели везде так? Хотя, в принципе, на такие деньги даже побухать-то, наверное, нормально не получится. А тут, видите, какая поддержка. Поддержка человека, который стоит на дороге целыми днями и ждет тебя, избранного, для того, чтобы за 2000 взять за щеку. Ну, конечно же, я, узнав всю информацию, поехал дальше, потому что мне есть кому в рот давать и припихивать, потому что я вообще-то женат. Ну, а если с другой стороны посмотреть, мы оплачиваем, так сказать, их работу, и поэтому они приходят домой довольные, и у них есть, скорее всего, деньги на еду. А если бы нас не было вот таких вот чуваков, которые могут останавливаться и оплачивать им их работу, то тогда бы ничего бы ни у кого не получилось. И радости, и взаимопомощи бы никакой не было. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая называется «Фактория», и песня называется «Ее взгляд». Идешь

теперь я вам напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее сегодня очень взаимопомощно-сексуальный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, следующая композиция называется «Про папу», и поэтому я хотел вам сказать, знаете что, не просто так выходят на дороге, у них есть наверняка какая-то причина. Наверное, может, у них нет денег, может быть, у них слишком большая семья, может быть, из семьи ушел мужчина, который это все спонсировал и, так сказать, оплачивал. Детям нечего кушать, и это действительно возможно. И мне кажется, даже более чем в 50% это правда. А что думают о том, интересно, вот сейчас задумайтесь, важно, что думают об этом те папы, которые ушли из семей, что впоследствии затянуло его бывшую жену в шо. Вот это, мне кажется, западло. Нужно, по-моему, возвращаться обратно, брать за шкирбан, тащить домой по врачам и нормально налаживать семейную жизнь. Ну, конечно же, в жизни бывает разное, и действительно надо было уйти из семьи, потому что, ну, невозможно оставаться. Может быть, там и баба без мозгов, правда, с ребенком, но дело не в этом, а дело в том, что дети важнее всего на свете. Стоит все-таки задуматься о том, что чувствуют отцы тех девчонок, которые выходят на дорогу. Ну и, конечно же, следующая песня от группы Monkey Moves. Называется она, еще раз напоминаю, «Про папу». А я

0: рукой!
1: После этого рассуждения, куда там деваются папы, куда не деваются, у меня в голове вспомнился клип группы «Металлика», где женщина действительно зарабатывала проституцией, соответственно, чтобы прокормить свою дочь. По-моему, там была дочь. И вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. Мы продолжаем. Что еще могу вам сказать? Новостей сегодня немного, но все же они есть. Итак, погнали! В Индии мужику в жопу вставили шланг от компрессора и надули. Таким образом, два сверхразума хотели подшутить над коллегой, но шутка не удалась. Пострадавший начал кричать от боли и истекать кровью. В больнице ему диагностировали разрыв кишечника и направили на операцию. А приколистов задержала полиция. Новость номер два для всех слушателей нашего радио. Любители черного юмора и пошляки – обладатели самого высокого IQ, выяснили ученые. В одном из исследований участникам показывали мрачные шутки про смерть и болезни, а затем проверяли их IQ. Лучшие результаты показали те, кто хохотал громче всех. Также выяснилось, что люди с высоким интеллектом сами чаще шутят жестче и острее других. Еще в 1905 году Фрейд считал, что черный юмор помогает мозгу выпускать напряжение без злости и срывов. Вот такая вот новость. Ну а мы едем дальше. Новость номер три. Мастурбация перед сном борется с бессонницей и улучшает качество сна, выяснили те же самые ученые, надеюсь. В исследовании участвовали 300 мужчин и женщин. Все поголовно признались, что мастурбируют для расслабления перед сном. Речь не только о прикосновениях, но и об эротических фантазиях, подкастах и романах. Оказалось, что такие люди спят дольше, а качество их сна в среднем выше. Я бы еще этим людям порекомендовал бы дрочить по утрам, потому что у мужиков, а как обычно, стояк, и даже ничего поднимать не надо. Ну а мы едем к новости номер 4. Китайский бренд Бан представил умный унитаз на колесах. Умный девайс подъезжает к человеку по нажатию кнопки, чтобы тот не шел в туалет самостоятельно. Устройство в первую очередь сделали для пожилых и малоподвижных людей, которым тяжело добираться до уборной самим. Бан умеет мыть и себя, и пользователя, после чего отправляется на станцию для полной самодезинфекции. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Еще раз повторяю, фирма называется Бан. Следующая новость. Чем умнее человек, тем хуже он готовит, рассказали психологи. Зачастую гениальные люди уделяют меньше внимания быту, потому что их внимание и энергия сосредоточены в других областях. Так работает человеческая психика. Она распределяет ресурсы туда, где есть максимальная значимость, забирая ресурсы от того, что кажется неважным. То есть вы хотите сказать, что я должен подойти к очереди, которая стоит к палатке с шаурмой, и вот это вот им сказать, боюсь, без людей не обойтись. Ну, а мы переходим к следующей композиции от группы «Космос», и называется она «Еще одна песня о любви».

Ну а мы продолжаем. Я вам напоминаю, что вы слушаете сегодня самую приятную передачу на волнах нашего радио, по крайней мере за сегодня. И называется она «Про панк». И я ее ведущий Сережа Метель. Я вам скажу, сегодня передача про взаимопомощь, взаимовыручку и все остальное, что касается хороших дел. Дорогие женщины, девочки, все, кто ходит на концерты, на фестивали, хотят фотографироваться с артистами и вообще мечтают о том, чтобы их краш-артист, так скажем, вошел в нее когда-нибудь, но все же вошел. Дорогие девчонки, мечтать не вредно, и поэтому, если вы так думаете, то все должно быть взаимно. Взяли автограф у артиста, сфоткались с ним, не забывайте порадовать его своим соском. Кстати говоря, мне кажется, что грудь у женщины в любом случае всегда красивая, лишь бы на ней были соски. Ну а мы переходим к следующей композиции под названием «Бег по кругу», а исполнителя зовут Марина Зеленая. Поехали!

Ну что ж, дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители, время не резиновое, и я вам говорю почти что до свидания. Сегодня была передача взаимопомощи и взаимовыручки. И, честно говоря, я большинство сегодняшних композиций поставил с моего имейла, на который вы присылаете постоянно мне композиции. Да, я понимаю, лето, вы все ленивые, я еще ленивей, и поэтому мы эти композиции набираем чуть дольше, чем нужно, но ничего страшного, это дело ваше. Если вы присылать мне ничего не будете, то я сам найду, что поставить. И пример этому, конечно же, заключительная на сегодня песня от группы «Океаника». Девочка на вокале, симпатичная, красивая, совершенно не буду относить это к теме передачи, просто нравится и группа, и девочка, и репертуар. И хочу, чтобы у нее было больше прослушиваний, и люди ходили на их концерты. Я с вами на сегодня прощаюсь, напоминаю, что меня зовут Сережа Метель, я играю в группировочке «Смех», а вы слушали передачу про панк на волнах нашего радио. И помните, что время и место встречи изменить нельзя. Ну а напоследок «Океаника» с песней «Коридор».

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил в 9:30 мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за день достигло 20. По словам Собянина, сейчас на местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы. Между тем, за период с 15 по 21 июня от ударов вооруженных сил Украины в России пострадал 291 мирный житель, включая 20 детей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Из них ранения получили 250 человек, погиб 41. Этот показатель стал максимальным с начала года. Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей в случае принятия решения о том, будет ли Вашингтон вновь временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что меры были временными с целью стабилизировать глобальный рынок. Министерство финансов США 18 мая продлило на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем. Агентство Bloomberg 23 июня со ссылкой на данные отслеживания судов и отчет портовых агентов сообщило, что нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Дефицита топлива в Краснодарском крае нет, заявил оперативный штаб региона. Там подчеркнули, что на краевом уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтом или с логистикой поставок из искусственного ажиотажа, отметили в штабе. В последние дни на АЗС Кубани наблюдается повышенный спрос на топливо. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список», сообщила Минцифры. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. ДЭК пройдет в 33 регионах в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Это рекордный показатель, заявила глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. Голосование будет проходить на собственной платформе. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу. Прогноз был обновлен после окончания первого тура группового этапа начала второго. Согласно актуальным расчетам, главным претендентом на титул стала сборная Франции. Ее шансы на успех оцениваются в 15,7%. Второе место делят Англия и Аргентина. Вероятность победы этих сборных оценивается в 12,3%. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

точно, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина. Я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.